0: Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» уже сегодня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на «Радио 7».

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: В Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 6 часов утра. Далее целый час только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Сегодня-завтра в плане погоды еще будут два очень неплохих сентябрьских дня. Синоптики анонсировали днем в четверг и пятницу до плюс 20. То тучи, то переменную облачность, то дожди. Это сегодня. А на завтра, например, осадков пока не обещают. Но в субботу погода, по прогнозам, ухудшится.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
4: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
7: Реклама 18+.
8: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
9: В российской столице 7 часов утра. И, как всегда, утро начинаем с новостей. В студии Денис Лизин. Поприветствуем.
2: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Вот так надо начинать сегодняшние новости, потому что речь, прежде всего, пойдет о всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Она стартовала по всем регионам. По данным Роспотребнадзора, в итоге обеспечат прививками в этом сезоне не менее 60% населения. Кстати, среди групп риска, те же молодежь, пенсионеры, не менее 70%. То есть, скажем так, две трети населения в целом среди молодежи и пенсионеров на вакцинацию ждут чуть ли не три четверти от всех. Причем, что очень важно, это прям нюанс, деталь. В предстоящем эпидемсезоне объявили состав вакцины от гриппа, полностью в России обновляют, меняют все три штамма вируса, которые были до сих пор. Это редкий случай, но в нынешнем году это именно так, прокомментировали в Роспотребнадзоре. Уточняют, поставки вакцины от гриппа начались уже во все регионы. Сделать прививку рекомендуют, причем в сентябре или октябре, как крайний срок, это чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема. Пособие и выплаты семьям с детьми за август поступят мамам у нас по всей стране на карты сегодня, а также завтра и еще 8 числа. Как сообщили в соцфонде, сегодня на банковские счета придут и единое пособие, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Завтра, в свою очередь, государство будет перечислять выплату из средств материнского капитала. Вообще, обычно деньги эти приходят 5 числа, но в этом месяце просто дата данная

0: выпадет на выходной, поэтому все уже будет завтра. И 8 сентября еще зачислят пособие по уходу за ребенком для, до полутора лет для работающих родителей. В соцфонде уточняют важные финансы. Все эти будут поступать с утра до вечера в течение дня. А день сегодня, ну как же об этом можно забыть? Он непростой, он Шафутинов. Это день нашего главного сентябрьского мема. Каждый год 3 сентября ведь соцсети только успей открыть. Там все календари, рябины и лицо Михаила Шафутинского. Будем в курсе, молодежь. Родителям-то известно, молодежь. 3 сентября, как песня.
1: День прощения.
0: Да, «Костры рябин». Вышла в 93-м году. Музыка Игорь Крутой, слова Игорь Николаев. Но мемы с песней сделали те, кто активничал в интернете в 10-х годах. Исследования ведь даже проводили. Выяснили, что мем про 3 сентября массово начал распространяться где-то примерно с 2013-го. С приходом смартфонов нам с вами в руки и мобильного интернета в эти смартфоны это вообще превратилось просто в интернет-феномен. То есть каждый год 3 сентября у нас это не просто уже мем, это ритуал. Это как бы курантов в ночи 31 декабря. Ну и далее любой, то, что называется синоним, можете подставлять. Неважно, смешной вы сегодня выложите мемасик на этот счет или нет, это уже не важно. 3 сентября – часть нашей интернет-культуры, это игнорировать невозможно.
2: Ну вот видите, 3 сентября – день прощания, а у нас каждое утро, вот Шафутинов день, а у нас есть Лизина утро.
0: Ух ты!
2: Каждое утро, да?
0: Каждое.
2: Приходи еще.
0: Каждое.

0: Добрым утром, друзья.
1: Добрым.
0: Здравствуйте. Мы всех приветствуем вас лично. И лично же вас приглашаем вот в то самое путешествие по утру. Это будет очень музыкальное путешествие с вашей любимой музыкой. Конечно же, с нашими новыми играми. В седьмой класс сходим и потрясающую историю послушаем. Мы уже примерно что-то для себя выбрали в рубрике «Игре истории. Мой саундтрек». Ну и, конечно, тема этого утра.
1: Ну, не могли пройти мимо 3 сентября. И есть же там такие слова «и снова». Снова 3 сентября. Вот сегодня будем размышлять, ностальгировать, вспоминать и рассказывать, чтобы вы в своей жизни, друзья, снова еще раз повторили.

0: Алмах. Точное столичное 7.12. Самое время посмотреть, послушать, что мы с вами могли пропустить этим утром и ночью, пока спали, какие тренды набирали обороты. Утро на семи
1: холмах. Тут история с Майли Сайрус имеет продолжение. На всякий случай напомню. В общем, известная певица Майли Сайрус, да? Теперь просто Майли. Вот под стать Адель, Бейонсе, ну и так далее. И ребрендинг идет быстро и гладко. И в моменте, где девушка пытается сменить, да, наша прекрасная певица, свой ник в Твиттере, ну, в общем, практически спотыкается, потому что имя Майли уже было занято. И это был русскоязычный аккаунт, там, с мемчиками, цитатами из ВК, причем вела его некая Ксения и благополучно забросила все это дело в 2019 году, но ник ей принадлежал. И тут же, ребята, тут же налетели тысячи фанатов с требованием отказаться от имени, передать его певице. Ну а прогрессивная часть Твиттера приготовилась наблюдать за этим редким счастливым джекпотом, ожидая, что на Ксению посыпятся сотни тысяч долларов за удачный выбор юзернейма 14 лет назад. Но не тут-то было. В общем, в конечном итоге никто ни рубля Ксении не заплатил, а имя Майли сам Твиттер просто в админке, да, вот втихую взяли.
0: Увели,
1: и да, все просто передали, и все. Представляете? Представляете, как оно.
0: Это у нас тут западные ценности в кавычках, да, сейчас были?
1: Ну, получается, что так. Угу. Ну, в общем, некрасиво. Некрасиво, ну да ладно.
0: Так, если что... вы мою Google почту угоните, я вам не прощу просто. Там я тоже так долго выбирал короткий ник, ладно, дальше.
1: Дальше идем. Матчи чемпионатов Аргентины будут приостанавливать на 10-й минуте в честь Месси. В ближайшем туре, в общем, все игры в стране, мужские, женские, футзал, пляжный футбол, вот все это будут прерывать для минутной акции аплодисментов. Тут что на самом деле произошло? В понедельник, не далее, чем в понедельник, Месси заявил, что покидает сборную Аргентины, говорит, что благодарен. На всякий случай напомню, 207 матчей провел Месси за сборную Аргентины. 207. И, в общем, ближайшие игры будут, собственно, ознаменованы тем, что публика Месси будет аплодировать.
0: То есть это единоразовые акции или каждый раз будет?
1: Ну вот будет каждый раз. Как-то оно будет тянуться, но сколько по времени? Ну не говорят сколько.
0: Знаете, как было бы здорово, если бы аргентинские мужчины ночь любви останавливали на 10-й минуте и говорили, это в честь Месси.
1: На 10-й?
0: Ну хороший, да?
1: Ну хорошо, ладно.
0: А женщина говорит, молодец, поддерживает.
1: Аплодисменты, это прекрасно. Так, у нас тут появился топ-40 слов претендентов на победу в 2026 году. Вот выбирают слово года. Из претендентов: нишевый, секс-эван, колобок, ну, скандал
0: понятно
1: недавно был, да, дофамин, ну, в общем, и другие похожие. Еще вот то, что бросается в глаза: белые списки, адаптация, бензин, блокировка, БФЛА и так далее.
0: Все
1: так далее.
0: На Б, посмотри-ка.
1: Переговоры. Ну, там 40 слов. Ну, конечно, расставлены по алфавиту, я тебе вот то, что увидела. Ну, в общем, проголосовать можно, вбейте в Гугле, да где угодно вбивайте, там, Яндексе. Можно найти, оставить свой голос. Мы, конечно, будем следить за развитием событий, слово года обязательно назовем.
2: Дмитрий

0: Абба на радио 7 на семи холмах и The Winner Takes It All. Ну а кто сегодня будет победителем, а кто абсолютным чемпионом, об этом в нашем астропрогнозе.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня, сегодня вам впервые за долгое время не захочется быть победителем. Mm-hmm. Не захочется. Овны, львы и стрельцы, удивительно, но именно это решение окажется для вас особенно выигрышным.
0: Знаки земли, сегодня стоит обратить внимание на то, что неожиданно вернет вас в прошлое. Тельцы, девы и козероги, это покажет, чего вам сейчас не хватает, гораздо точнее любых размышлений.
2: Знаки воздуха, день располагает к неожиданной смене точки зрения. Близнецы, весы и водолеи, ну если просто переобуваемся, да, но в целом попробуйте на несколько минут представить, что вы наблюдаете происходящее со стороны, тогда увиденное может вас удивить.
0: Знаки воды. Сегодня какая-то незначительная просьба может оказаться проверкой ваших личных границ. Mm-hmm. Раки, скорпионы и рыбы, не бойтесь сказать «нет», если внутренне понимаете, что должны что-то сделать.
1: Утро на семи холмах. Музыка тоже умеет путешествовать. И становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет Уикенд культурного обмена. В эти выходные песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашков 5» всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашков 5». С 6 августа. 18+.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат «Ньюрикс».

0: регистрации правил, количество подарков, срок комиссии, пройти получение на сайте farmatmobil.com.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
4: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
5: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Радио 7.ру. Все самое интересное в один клик. Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

Sonic и ее Feel So Good на радио 7 на 7 холмах. Да, уже ощущение, что все складывается прекрасно, а дальше еще лучше с отличной музыкой и совсем скоро с нами дуэт Wham. А еще много-много магии. Ну вот, например, Мари Клэр Дюбальдо, ее The Rhythm is Magic.

0: и Keen уже через пару минут. Половина восьмого в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
2: Всем привет, доброе утро, город. Сегодня-завтра в плане погоды еще будет пара очень неплохих сентябрьских дней. Синоптики, по крайней мере, днем анонсировали и в четверг, и в пятницу вплоть до 20 градусов тепла. То тучи, то переменная облачность, то небольшие локальные дожди. Это сегодня, а на завтра, например, осадков пока не пообещали вообще. Но в субботу погода по прогнозам серьезно ухудшится. Затяжные дожди и похолодания до 15 градусов ожидаются в столице, в Подмосковье в эти выходные. В связи с приходом циклона треть месячной нормы осадков. Например, объявили, выпадет в Москве в день города. Вот такой прогноз синоптики дают. Поливать будет как из ведра. Это их фраза на субботу-воскресенье, часть прогноза погоды. Реконструкция малого каменного моста в центре столицы завершится в следующем году. Работы сейчас там идут параллельно со строительством пешеходного моста на Болотной. Ну и на Малом Каменном при этом чинят пролеты, полностью меняют асфальт, гидроизоляцию и деформационные швы, обновляют облицовку из гранита, а в итоге установят новое парапетное ограждение и еще добавят архитектурно-художественную подсветку. При этом полностью там движение не перекрывают, ограничения вводят поэтапно, закрывая полосы постепенно. И в итоге, благодаря обновлению на Малом Каменном мосту, восстановят несущие характеристики всей конструкции, обеспечив на долгие годы его безопасность. Строительство столичного метро вышло на максимальный темп работ за всю историю подземных строек в Москве. В мэрии уточнили на этот счет, что с начала года этого, например, уже проложили 20 километров тоннелей. На этапе строительства сейчас 25 станций сразу. Например, готовы уже тоннели для продления Арбатско-Покровской линии со строительством станции Новой Гальянова. И далее еще будет продление ЗамКАД в район Восточный. Плюс продолжаются работы по строительству Троицкой, Рублево-Архангельской линии. Ее совсем скоро будут открывать. И еще станция Достоевская на Кольцевой. И заодно ведут проходку тоннелей линии Бирюлевской. К слову, с 2011 года сеть метро в Москве увеличилась почти в два раза. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на 7:30 утра из всех направлений

0: Надо отметить два антимомента. Оба, кстати, из-за аварий. Битком по-другому и не скажешь. На эту минуту Ленинградское шоссе за Московской кольцевой в направлении из области к Москве. И еще практически нет нормального трафика на южном участке Московской кольцевой по внутренней стороне от Липецкой улицы в сторону Профсоюзной.
1: Радио 7.

0: Wham! На радио 7 на 7 холмах. Ну, говорим Wham, подразумеваем, конечно, Джордж Майкл. В российской столице 7.39. И время первых комментариев по теме.
1: Сегодня 3 сентября, мы переворачиваем календарь, ну и, конечно, спрашиваем вас, какой из моментов своей жизни вы хотели бы еще и еще и еще раз, перевернув календарь, повторить. От Алексея Рудковского коротко и красиво: рождение дочери.
0: Вот момент. Внезапно, да. То есть мужчина живет всю жизнь, а потом говорит: так, ладно, стоп, остановимся на дне рождения дочери. Отлично. Еще Алексей, ну уже Козлов ВКонтакте пишет: я хотел бы снова вернуться в детство. Когда утром встаешь, а на улице то самое яркое летнее солнце, бабушка печет блины, отец возится с мотоциклом у гаража, а впереди 3 месяца каникул.
1: Класс.
0: Да?
1: Ольга.
0: Тут, вот эти все истории хорошие, знаете, только в чем нюанс. И родители того же самого бы хотели, и родители родителей того же самого хотели, и так до бесконечности.
1: Да. Ольга поддерживает: смотри, ничего не хочу повторять, хотя очень хочется вернуться в то утро, когда моя бабушка готовила завтрак, а я лежу, уже не сплю, но вставать не хочется. Вот этот момент, да, вот этот момент до слез.
0: Удивительно, знаете, все пишут, мол, бабушка, а мамы что, готовить не умели? Почему?
1: Мамы работали! Да!
0: Путаю, извините.
1: Ну, конечно. Екатерина, доброе утро. Познакомилась с будущим мужем 3 сентября. Потом в ЗАГС уже принципиально пошли 3 сентября. Только ленивый нам не сказал в этот день про костры рябины Шуфутинского. Но развелись. С удовольствием бы повторила то 3 сентября.
0: Ах, вот так! Знаете, по большому секрету скажем вам, что наша сегодняшняя история вот немножко похоже перекликается с этой, да? Ну, там
1: это
0: побольше
1: про саундтрек
0: драматизма. Речь. Да, у нас сегодня будет мой саундтрек в 9 часов 15 минут где-то. Если вдруг вы еще свою историю не разместили, пожалуйста, заходите на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, рассказывайте свою историю и отправляйте ее нам и автору лучшей истории. Мы каждый день вручаем портативный фотопринтер. Ну а сегодня за лучший комментарий по теме мы вручим вам очень приятный подарок от Radio 7. Так что наши соцсети ждут. Заходите, пишите.

0: Клэр Дюбальдо, и The Rhythm is Magic. Тем временем, друзья, нас с вами ожидают невероятные, волшебные выходные, и вот как они будут звучать.
1: Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена».
0: Именно так. Имейте в виду, музыка тоже умеет путешествовать и, что самое интересное, становиться частью чужой культуры. И Радио 7 представляет уикенд культурного обмена. В эти выходные песни, которые практически не заметили на родине, но вот в нашей стране полюбили изо всех сил. Музыкальные подарки со всего мира только на Радио 7.
2: И вот такой вопрос. Можно ли снять культовый клип, имея в кармане всего 20 фунтов пособия по безработице? О том, почему британский Олимп открестился от Hertz, а Россия встретила их многотысячными аншлагами, слушайте в нашем тематическом уикенде.
0: Ну и слушайте Hertz прямо сейчас.
1: Уикенд культурного обмена. Только на Радио 7.

0: Hearts и Wonderful Life на радио 7 на 7 холмах. Мы читаем сегодняшний комментарий по теме и видим, что жизнь была прекрасна давным-давно. Ну так давайте отправимся в прошлое. Давайте снова сядем за парты в 7 классе. Играем очень скоро. Заявки на игру оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. Вас ждет прекрасный приз. 7.52 в столице. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». С добрым утром.
1: У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами –

0: весь сентябрь заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». У каждой песни своя история.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Алло, ну, как там с бизнесом?
3: Что? Вы кому звоните?
2: Твоему бизнесу звоню.
3: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
8: Сейчас главное верить и ждать.
4: 7 сентября скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
12: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Сегодня-завтра в плане погоды еще будут два очень неплохих сентябрьских дня. Синоптики анонсировали днем в четверг и пятницу до плюс 20. То тучи, то переменную облачность, то дожди. Это сегодня. А на завтра, например, осадков пока не обещают. Но в субботу погода, по прогнозам, ухудшится.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
4: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» уже сегодня.
5: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
7: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
8: В Москве 8 часов утра. Самое время встретить Дениса Лизина с новостями. Доброе утро.
2: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. По новым правилам теперь у нас в стране можно оформлять медсправки и получать медицинские заключения. Тут сообщается главная новация в том, что упростили по всем регионам процедуру и расширили, собственно, перечень тех, кто имеет право на получение таких медицинских документов. Речь прежде всего идет о близких родственников больного пациента. То есть теперь запрашивать меддокументы можно не только со стороны законных представителей. Это единственная опция, которая была до сих пор. Но теперь это могут делать родители пациента, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, а также бабушки, дедушки, внуки. Изменения коснулись заодно формы выдачи такой медицинской документации. Тут сообщается, что и медсправки, и медзаключения могут выдаваться и на бумажном носителе, то есть в обычном для всех варианте, и в электронном виде. Это по запросу пациента и его близких. Авиакомпания «Победа», перевозчик. Наш лоукостер с сегодняшнего дня возобновляет полеты из Москвы в Дубай. Для туристов очень позитивное сообщение, потому что, напомню, что до войны США и Израиля против Ирана, Персидский залив и Арабские Эмираты, в частности, конечно, были в топ-направлениях по загранам, а пока уже полгода, даже больше, там серьезнейший туристический спад, в том числе со стороны россиян. Теперь же наш лоукостер «Победа» снова будет летать в Дубай. Это уже происходит вот с этого дня еще раз. А с 25 октября объявили еще и будут рейсы в Абу-Даби. Вот в Дубай будут три раза в неделю летать, в Абу-Даби четырежды в семидневку. И еще на перспективу авиакомпания «Аэрофлот» тоже объявила, что с октября возобновит регулярные ежедневные рейсы из Москвы в Абу-Даби, и с октября «ЮТЭР» еще начнет выполнять ежедневные рейсы в Дубай из Москвы. И в Питер еще давайте заглянем. Кстати, после вот этой новости, буквально секунд через 30, папа и мама могут спросить, если рядом есть чадо их старшеклассники, а как выглядит или как выглядел твой учебник по всеобщей истории за 9 класс? Ну, потому что сейчас будет новость о том, что вот, собственно, обложка школьного учебника реально может становиться модным трендом, потому что вот прямо в этот момент, и в том числе, да и сегодня явно это будет, китайские туристы массово фотографируются в Петербурге у крейсера «Аврора» со своим учебником мировой истории за 9 класс. Это потому что там у них на обложке наш крейсер «Аврора». И, собственно, на одной из питерских набережных ежедневно просто происходит теперь фотомарафон туристы из КНР. Если, собственно, подходят на фотосессию, то как раз с учебником истории в руках. Именно тренд настолько популярный, кстати, что народ оттуда заранее в теме, едут в Питер со своей книжкой в багаже. У кого вдруг ее нет, останавливаются, потом просят учебник у

0: других китайских туристов, чтобы сфотографироваться. Еще раз, там у них на обложке наша Аврора. Тренд хороший, наши школьники потом могут посмотреть на свои учебники и, в принципе, запустить свои тренды.
1: Мы ждем, класс, когда китайские туристы еще с учебником, стоя с учебником в руках, будут петь «Что тебе сни?»
0: А вот это интересно.
1: Крейсер Аврора в час, когда утро встает над ним с китайским акцентом, это было бы шикарно.

0: Друзья, с добрым утром. Рады всех вас видеть, слышать, видеть в чате. Опять же, мы продолжаем «Утро на семи холмах», и в этом часе много чудесной музыки, и наша игра «Седьмой класс». Если вы еще не оставляли заявку, сделайте это сейчас на сайте radio7.ru.
1: Ну и, конечно, заходите в наши социальные сети, причем добро пожаловать в любую, где вам удобнее. Переворачиваем календарь, тушим костры рябин. Сегодня вспоминаем тот момент, который хотели бы в своей жизни еще разок повторить.

0: Yes, их Sing на Радио 7, на Семи Холмах. 8.06 в столице. Мы снова за вашими комментариями в наши чаты.
1: Доброе утро. Александр пишет: просто взял бы и на денек слетал в 1995 год и гулял бы по городу, смотрел бы на людей, на продукцию из Китая, подышал бы тем воздухом, где мне 14 лет. Александр не указывает, из какого города.
0: Какой-нибудь Благовещенск, например. Ну, если продукцию из Китая.
1: Не знаю.
0: А может быть, любой российский город, да, постсоветское пространство, вот это все. Лидия. Каким-то непостижимым образом в моей жизни 3 сентября — это день финальной точки. Пишет: разводилась, к примеру, 3 сентября. Меня до сих пор это веселит. Разводиться плохо, но дата забавная. И Лидия же добавляет: хотела бы повторить любой день из детства сына. Потому что сейчас он взрослый, пишет она, живет далеко, и вот когда он маленький, хочется, чтобы вырос поскорее, вот как-то повзрослел. А сейчас понимаю, что вот тогда было то самое настоящее счастье. Родители поймут. Хорошее сообщение.
1: Да, конечно. Доброго утра всем. Много моментов, ощущений которых хотелось бы испытать снова. Когда увидел себя в списке на зачисление в институт. Помните, да, вот трепет вот такой. Когда услышал «да» в ответ на предложение замужества. Момент, когда детей впервые взял на руки, внучку. Момент, когда впервые сам поднял воздух, хоть и маленький, но самолет. Да. В общем, много всего. Но, если уж повторять, то повторил бы не отдельные моменты жизни, а целую эпоху. Эпоху Советского Союза. Женя, мы сейчас договоримся. Аккуратно.
0: Гимн. Ой, ну было хорошо. Ну гимн-то да. У нас одинаковый по музыке практически. Так, кто у нас еще? Вот Оля и Марина, они прислали практически одинаковые истории, ну, в смысле, да? То есть повторили бы момент рождения ребенка. Вот прям Оля написала момент рождения первого сына, пишет, никогда больше такого не испытывала. И Марина то же самое сказала, вот вернулась бы в то время, когда мне сказали, что вы беременны, 5 лет лечения, и вот, говорит, наконец-то через 5 лет тебе говорят это слово, а через 9 месяцев рождается самый дорогой для тебя человек. И вот это пишет самое настоящее счастье, в этот момент бы вернуться. Ну, дамы, пока как это, фертильность сохраняется, можно же родить и не одного, и не двух.
1: Звучит как-то не очень. Ну ладно. Хорошо, хорошо. Спасибо. Будет сделано, Дима.
0: Это в профдеформации, извините.
1: Ладно.
0: Друзья, присылайте еще свои истории в наши чаты. Рассказывайте, в какой день бы вы хотели вернуться, чтобы вы хотели повторить автору лучшего комментария. Отличный подарок в финале.

0: Королева Уитни Хьюстон, I'm Every Woman на Радио 7 на Семи Холмах. 8.13 в столице, друзья, играем...
1: Седьмой класс на Радио 7.
2: Да, ну и чтобы вы могли отправиться в школу сейчас, вот прямо. Ну, сейчас уже, правда, опоздали, все, звонок прозвенел. Но вдруг завтра захочется сходить в седьмой класс, вспомнить, как оно было, то обязательно отправляйте свои заявки на сайте Радио 7. Есть форма конверта в правом верхнем углу. И если ваша заявка окажется седьмой, то добро пожаловать в класс, пожалуйста, к доске. Мы вызываем сейчас Влада из Москвы. Влад, доброе утро.
0: К доске, очень хорошо. Здравствуйте, Влад.
3: Доброе утро.
2: Так, Влад, расскажите, доброе пожалуйста, утро. В школе вы как учились? Были отличником, хорошистом или троечником? Прости господи.
3: Да троечником был, троечником. С трудом вышел, чтобы хорошистом стать.
2: Так. Так,
0: почему
2: ладно.
0: Вас не удивляет интонация Светы, которая сказала «троечником»?
2: Да потому что
0: откуда
2: я отличницей
0: это?
2: Была.
3: А, ну, потому что она такая же, по-моему, была.
2: Нет.
0: Нет, слушайте, у нее почти золотая медаль.
2: Нет? Да, да, да. Мне черчение подпортило золотую медаль. Вот почему-то с черчением мне не задалось. Ну да ладно. Но я же думаю, что жизнь ваша сложилась хорошо. Надеюсь, школьники нас не слышат. Дети, учитесь хорошо, пожалуйста, чтобы все сложилось, да.
0: Итак, Влад, правила игры. У нас для вас три вопроса. Действительно, по школьной программе из седьмого класса.
2: Седьмого, да.
0: Сегодня по литературе, геометрии и биологии.
3: О, как.
0: Все будет в порядке, правда. Три варианта ответов к каждому из вопросов. И для победы достаточно ответить на два из трех. Поехали. Угу. Литература.
2: Автор уральских сказок. Почему я как учитель говорю?
0: Я не знаю, что с тобой.
2: Автор уральских сказок.
0: А, все. И малахитовые
2: шкатулки,
0: да. И малахитовые шкатулки.
2: Не перебивайте учителя. Ладно, дальше куда идем? Ну, на геометрию,
0: подожди,
2: да?
0: Давайте, ну, для всех подытожим, друзья. Влад правильно ответил, потому что автор уральских сказок и малахитовой шкатулки это действительно Бажов. Все, даже варианты ответа не стал слушать. Геометрия, погнали.
2: Чему равна сумма углов, всех углов треугольника?
0: Ответите сразу, без вариантов.
3: 180.
0: Так, ладно, третий вопрос.
2: О какой тройке идет речь? Да, мне непонятно, я не вообще, я не понимаю.
0: Мы его на золотую медаль тянем. Давай третий вопрос.
2: Хорошо, биология. Влад, назовите, пожалуйста, специалиста-зоолога, который изучает рыб.
0: Не давай варианты ответа.
2: Не буду.
0: Не надо.
2: А зачем?
0: А что у нас, отличник.
2: А он уже выиграл.
0: Зачем, действительно? Может, умного учить.
3: Не, ну, может...
0: Умного учить только
3: может. Может, ихтиолог?
0: Да все, хватит. Это, да, все.
2: Браво! И золотая медаль в этой игре сегодня лучше получается Влад из Москвы.
0: Влад, вы ответили правильно на все три вопроса. Мы даже не давали вам варианта ответов, понимаете?
2: Вот это да.
3: Вот это вот мечта осуществилась. Получить золотую медаль.
0: Поздравляем.
2: И сертификат в книжный магазин к золотой медали предлагается в данном случае. Покупайте себе все, что хотите. Спасибо за игру, это было здорово.
0: Влад, блестяще, нам нечего добавить.
3: Спасибо вам.
0: Ой, вы очень крутой, спасибо огромное.
3: Хорошего дня вам.
0: Взаимно. Спасибо. Слышно, да, как человек радуется? Вообще, такой да, пятерку просто... получил, сейчас побежит домой, выкричать: мама, папа, смотрите, открывает дневник, а те говорят: ну, молодец, молодец. Завтра, друзья, в это же время играем. Контакты Света вам обозначила. Добро пожаловать в седьмой класс.
1: Седьмой класс на Радио 7.

0: Тедди Свимс и вам Mr. Know-It-All на Радио 7 на Семи Холмах. Через пару минут шедевр «It Must Have Been Love» от Roxette. Ну а затем Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8:20 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик». В постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.

0: Ленинская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
4: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
7: Хочу в Китай.
8: Это будет неповторимое путешествие класса люкс в одной из самых загадочных стран мира. Пекин. Великая китайская стена. Вы увидите.

0: Сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

Roxette, наверное, самая любимая их песня, ну, практически у каждого из нас на Радио 7 на Семи Холмах. В общем-то, про любую песню на Радио 7 можно сказать, что самая любимая. И впереди из любимых One Tea, Cool Tea. А еще Лана Дель Рей и то самое прошедшее Summertime Sadness. И уже через несколько минут Майкл Джексон. Восемь двадцать восемь в столице. Это самое доброе утро.

0: Доброе утро на Семи холмах.
1: Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
2: Всем привет. Доброе утро, город. В районе Южной Рокады и Павелецкого направления железной дороги сейчас заканчивают уже возводить 70-метровый путепровод в Каширском проезде. Сообщается, что там есть уже и защитные разделительные ограждения, асфальт уложен. Идет, в общем-то, облицовка только подпорных стен. Полностью, тем не менее, все работы на путепроводе закончат ближе к концу года. Тем не менее, уже открыто движение по части 2-го Котляковского переулка в 1-м Варшавском проезде, и после завершения этого дорожного проекта улучшится транспортная доступность в районах Москворечье-Сабурово, Нагатинское-Садовники и Царицыно. И плюс будет главный альтернативный выезд на Южную Рокаду. В районе Митина завершают благоустройство. Это ко дню города в том числе происходит. Территорию станции МЦД-2 Волоколамская в комплексе городского хозяйства уточнили, что будут там комфортные отныне пешеходные маршруты к станции от жилых домов. В частности, все провода убрали под землю, ливневку проложили, тротуары сделали шире, вдоль дорог поставили 250 фонарей, 7 современных новых остановок общественного транспорта. На пересечении Новотушинской улицы одноименного проезда создали спортивный кластер. И в ближайшие дни еще будут разбивать газон, потом высадят новые растения, ну а на проезжей части у станции МЦД-2 Волоколамская обновят асфальт. Фестиваль «Русский богатырь» пройдет в это воскресенье в Южном спортивном центре Лужников. На этот счет департамент спорта сообщил, что гостей ждет программа, которая объединит и спорт, и историю. Ну, как пример, в воскресенье там откроют площадку «Арена богатыря», пройдут силовые состязания в виде подъема бревна, переноса камня и коромысла, тяга телеги и буксировка автомобиля. В зоне «Слобода традиций» посетители попробуют себя в гончарном и кузнечном деле, а на поляне мастеров проведут мастер-классы по плетению поясов и браслетов. Вход на этот фестиваль «Русский богатырь» в воскресенье в Лужниках свободный. Ну а теперь давайте поизучаем ситуацию на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, северо-запад этим утром в антилидерах в плане проезда из всех территорий, ну, потому что нормального проезда там нет вообще. Ленинградское шоссе практически не едет издалека еще в области и далее по Москве. МКАД в красном цвете по внешней стороне от северо-восточной Хорды до Волоколамского направления. Это все последствия серии ДТП. И такой же огромный затор еще на Ярославском от Королева до ВДНХ. По московским новостям на этом пока все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
3: Радио 7.

0: темы, рассказывайте, что бы вы хотели вернуть, календарь перевернуть и снова 3 сентября. Рассказывайте в наших соцсетях.
1: Ну, а нас в студии снова наш эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на Радио 7.
3: Владимир, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте. У нас на связи Симферополь, пишет нам Елизавета. Откуда в нашем языке берутся такие взаимоисключающие конструкции типа «бери давай» или «да нет, наверное»? Ну, «да нет, наверное».
3: «Бери давай».
4: Ну, это не то чтобы, да. Это формально вроде бы похоже на взаимоисключающие. На самом деле нет. Потому что во фразе «бери давай», «давай» — это не повелительное наклонение «отдавать». Это просто частица, употребляемая для выражения приглашение, побуждение к какому-то действию для привлечения внимания, не более. Точно так же «да нет, наверное» — это не три ответа в одном, как часто можно услышать. Потому что слово «да» в русском языке многозначное — это и союз, который просто соединяет части предложения, и частица, и как раз вот утвердительная частица. Во фразе «да нет, наверное» — «да» — это просто частица, которая начинает с собой предложение. Здесь нет утверждения. Здесь главное слово «нет», ну а «наверное» выражает вот это неуверенное отрицание. То есть это не три ответа в одном, это отрицательный ответ, но говорящий не очень уверен в категоричности этого отрицания. Вот такие фразы не должны вводить в заблуждение, слова в них используются немножко в других значениях.
3: Спасибо огромное. Друзья, свои вопросы Владимиру Пахомову, как всегда, задавайте на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно на Радио 7. Let's go, girls.

0: Stevie Wonder, его «Isn't She Lovely» на радио 7 на Семи Холмах. Ну и разве не прекрасным был 2016 год? Ну, по крайней мере, в интернет-пространстве. Давайте вот об этом прямо сейчас и вспомним.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Радио 7.
0: Итак, что обсуждали в сети 3 сентября 2016 года, помимо того самого тренда, о котором Денис Витальевич Лизин нам вот час-полтора назад рассказывал, мол, все, Шуфутинов день, поздравляем. В американском сегменте сетей завирусилась почему-то история о том, как люди встречали самых страшных клоунов в жизни. Сначала это связывали с анонсами фильмов «Оно», ну, а потом сказали, нет, просто кто-то пустил шум. И тут же все вспоминали, какие клоуны страшные. Там поднялся целый вой. И потом уже люди, профессиональные клоуны, опровергали, говорили, мы нормальные, поговорите с нами.
3: Не надо бояться, ребята.
0: Представляете, какой, это же абсолютно бредовая история, кто-то взял и придумал. Это кто-то написал бы там, ну, не знаю, котов надо бояться или еще что-то в этом роде. Давайте, кстати, к животным перейдем. В Японии 63-летний рыбак.
3: На тот момент ему было 63.
0: Ну, понимаете, да, сейчас 73 и будет, 80, и 103 будет, ну, это же Япония. Сидит на берегу ручья, ловит рыбу.
3: Так.
0: К берегу реки вышел медведь. Ну и говорит, давай свою рыбу. Ну, понятно, не сказал ему.
3: Ну тут, ты знаешь, вариантов нет, нужно отдавать и уходить.
0: Вы не представляете себе, чем все закончилось.
3: Так.
0: Вот этот Ацусиси Аоки, Ацусиси, ну хорошее имя. Так вот, он бывший каратист. Он отметелил медведя,
3: да ладно?
0: Чтобы вы понимали. Прям вот, я употреблю это слово. Именно это он и сделал. Медведь в ужасе бежал. Ацусиси догнал его, отобрал рыбу, которую хотел утащить медведь, и весь изодранный пришел в травмпункт японский, сказал, да я тут немножко с медведем поборолся, будьте добры, вот здесь и тут зашейте.
3: Ничего себе история,
0: вот слушай. Вот это, да? Невероятно. Все это было в 2016 году, 3 сентября. Ну, еще хочется вспомнить, сейчас я открою календарь, опять же, в четверг, но неделю назад, это у нас было 27 августа, Света наконец-то вынесла елку со своего рабочего места. Я очень хотел этот момент.
3: Ты отметила это в календаре?
0: Да, я хочу об этом всем сказать. Да, друзья, посмотрите, 27 августа она вынесла елку. И более того, мы с ней сошлись во мне.

0: Куанти и Култи, их Magic Key на Радио 7 на Семи Холмах. Мы уже близки к финалу часа. Кстати, совсем скоро наша танцевальная коллекция, а уже в часе следующем мой саундтрек. Ваша история и та самая песня, которая пробуждает в вас те самые, опять же, воспоминания. Все истории рассказывайте на сайте radio7.ru. Ну а кто сегодня наш герой или героиня, узнаете через 15-20 минут. В столице 8.51. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. «Электрический поцелуй». В кино с 3 сентября. 18+.
6: Куда срочно перенести рабочие чаты?
7: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли

0: спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
1: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
2: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Паубанк ВТБ. Указана цена на Чанган ЮНИЕС в комплектации Техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: День рождения Ашан. Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите ашанице по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный Ашан Красная Птица всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с Ашан.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
10: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Сегодня-завтра в плане погоды еще будут два очень неплохих сентябрьских дня. Синоптики анонсировали днем в четверг и пятницу до плюс 20. То тучи, то переменную облачность, то дожди. Это сегодня. А на завтра, например, осадков пока не обещают. Но в субботу погода, по прогнозам, ухудшится.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
3: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
6: Реклама 18+.
7: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
8: Девять часов утра в российской столице. Если к нам пришел Денис Лизин, значит и к вам тоже. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Давайте по информ-картине на эту минуту пройдемся. На самом деле, вот уже минуту, даже чуть больше во Владивостоке, стартовало то событие, что далее сегодня будут разбирать буквально по пунктам политологи и экономисты, если не во всех, то в большинстве стран мира. Это о том, что президент России начал выступать с большой речью на Восточном экономическом форуме. Вместе с российским лидером, там заодно еще сейчас поучаствуют в ближайшие несколько часов президент Индонезии, премьер-министр Монголии, первый вице-президент Мьянмы и вице-премьер Госсовета Китая. Вот вообще, как анонсировали заранее в администрации нашего президента, это выступление, которое вот уже несколько минут длится, будет насыщено значимыми заявлениями, за которыми стоит следить прежде всего западным странам. Вот такой анонс. Речь пойдет, естественно, об экономике, а точнее об экономических перспективных проектах. Слово «сенсации» эксперты не употребляют пока, надо послушать, что скажет президент, но, говорят, намек на очень важное объявление очевиден. Так что последим за Восточным экономическим форумом и грядущими заявлениями нашего президента. Уже более 2000 российских гостиниц подключились к сервису цифрового заселения через мессенджер «Макс». Как на этот счет сообщили в Минэкономразвитии, лидерами по числу таких заселений со стороны туристов по регионам стали Татарстан, Кубань, Подмосковье. Также в первую десятку еще входят сейчас Питер, Москва, Приморские, Пермские, Ставропольские края, Тверская и Новосибирская области. Власти вообще уточнили, что в дальнейшем, естественно, будет расширение географии подключенных к этому сервису гостиниц, а плюс еще важно, интегрируют опцию заселения в отеле через мессенджер «Макс» с другими цифровыми отечественными решениями. Вообще, сентября. Напомню, все отели на 50 номеров и более обязаны обеспечивать такую техническую возможность заселения гостей через цифровой ID в этом мессенджере. Для гостиниц с меньшим числом номеров, меньше чем 50, это пока рекомендации. В обязательном, в свою очередь, порядке в Аргентине скоро начнется очень интересная процедура. Ее точно покажут все спортивные телеканалы, все футбольные каналы в интернете и большинство даже фанатов игры в футбол это покажут в своих чатах. Речь о том, что в Аргентине футбольные матчи всех дивизионов чемпионата этой страны в ближайшем туре просто возьмут и остановят. Остановят на 10-й минуте и остановят на 1 минуту ради общих аплодисментов в честь одного человека. Имя его Лионель. Фамилия его Месси. Так Ассоциация футбола Аргентины решила почтить своего форварда после его официального ухода из сборной. Минута аплодисментов в честь Месси начнется завтра, а заодно продлится в каждом аргентинском футбольном матче 5, 6, 7, 8 сентября. Но выбор 10-й минуты. Минута эта, очевидно, он связан с игровым номером, под которым этот человек на протяжении многих лет за сборную Аргентины выступал. Больше он за национальную команду не играет. 31 августа это он объявил. Все, что он сделал для мирового футбола, теперь остается в цифрах, в виде в том числе рекордных его 8 золотых мячей и 6 золотых бутс. Ну а самое главное в виде видео его выступления.
8: Ну и еще главное, посмотрите на детей, которые бегают, ну там, по нашим площадкам спортивным, по нашим улицам. Что у них на спине написано?
1: В полосатых маечках,
8: да? Месси, ну конечно, Месси.

0: С добрым утром, друзья. Еще час мы вместе. Я повторю эту фразу опять же через час, но конкретно в этом часе много той самой лучшей любимой музыки. Здесь же мой саундтрек, наша игра, рубрика «История». История, кстати, великолепная, уже через 10-15 минут. Ну и, конечно, тема.
1: Да, мы сегодня отмечаем Шуфутинов день, переворачиваем календарь и вспоминаем то самое событие, которое нам снова и снова хотелось бы повторить.

0: Be Love и Sweet Harmony на радио 7 на Семи Холмах. 9.07, точное столичное. Ну и давайте посмотрим, кто и куда хотел бы вернуться и снова пережить, ну, 3 сентября в кавычках, но главное, тот самый день. Утро на Семи
1: Холмах. Так, открываем чат. Доброе утро всем. Очень рада снова вернуться в родной чат. Представляешь, как говорят? Родной,
0: спасибо,
1: родной.
0: Спасибо, все взаимно.
1: Ой, да, это точно. Так вот, вернуться в родной чат после работы и отпуска летом. Могу насчитать огромное количество моментов из прошлого, которые хотелось бы пережить заново. Далеко ходить не надо. Мой первый рабочий день в лагере в этом году. Снова горящие глаза детей и безграничная любовь.
0: Ой, как здорово.
1: Да. Так, хорошо звучит.
0: История такая, знаете, более далекая. Наталья пишет. Я хотела бы повторить летние каникулы в деревне. Вот особенно одни-единственные, когда, вот помню, дедушка не разрешал мне управлять бричкой. Говорил, что я еще маленькая, 9 лет. Но один раз в гостях он нагостился так, что его погрузили в бричку, и он не мог ей управлять. И пишет Наталья, я гордая собой, везла его домой. А 11-летний Наталье дед дал порулить на Урале. Помните такой тяжеленный мотор? Ну, знаете, помню, до сих пор выпускается. Но, тем не менее, пишет, я его покатала. И я пела под дедову гармошку, окрасился медь.

0: месяц багрянцем, и сколько еще таких историй, как я все это люблю и хочу туда вернуться. Давай еще.
1: Да, вздохнули. Так, слушайте, отдельное спасибо за мемчики, которые сбрасываете в чат. И все сегодня картинки, конечно, посвящены 3 сентября и Шуфутиному дню. Присылайте еще. Ну, всяк разно посмотреть да улыбнуться сегодня не мешает. А Оля пишет, что ничего не повторяла бы. Пусть хранятся в памяти все эти дни. И самое главное, чтобы деменция не нагрянула, дописывает Оля. Вот с чувством юмора наша аудитория.
0: И
1: конечно.
0: Знаете, 71% в голосовании тоже отметил тот пункт, мол, не надо ничего повторять. 71%, представляете? Mm-hmm. Я с вами, кстати, я бы тоже, ну, не то чтобы вернуться куда-то там, ну, уже ничего с этим не сделаешь, но вспоминать что-то очень приятно. Вот, например, Алексей пишет, я хотел бы переместиться хотя бы на одну минуту, и заметьте, дата, в 29 марта 1994 года. В этот день, пишет Алексей, мне исполнилось 5 лет. Я только выздоровел после долгой болезни, родители подарили железную дорогу и черепашек-ниндзя.
1: Хорошо. Так, ладно, еще одну.
0: Давай,
1: можно?
0: Еще, конечно.
1: Давай. Доброе утро. Наверное, выпускной бы повторила. Было весело. Родители были со мной. С папой танцевала медленный танец. И я так стеснялась, дурочка. Я единственная из класса была с обоими родителями на празднике. Вот такое беззаботное время. И вся ведь жизнь тогда казалось, что впереди.
0: Ну, не ну так как? Мы предполагали, да. Тема развернется, да? Как-то слишком уж так слезовышибательно или слезовышибательно. Ладно, об этом мы с Владимиром Пахомовым как-нибудь тоже поговорим. Пока, друзья, с вами разговариваем о том, в какой день бы вы вернулись, чтобы вот перевернуть. И снова 3 сентября или какая-то другая дата. Рассказывайте в наших соцсетях, в наших чатах, где вам удобно. Пишите. Ждем автору лучшего комментария через полтора часа. Очень приятный подарок от Радио 7. А через пару минут... Мой саундтрек. Тоже отличная история. Утро на семи холмах.

0: Заз на радио 7 на Семи Холмах, 9.13, точное столичное, друзья, время очередной истории.
1: Мой саундтрек на радио 7.
2: И получается, сегодня с общей темой можно слегка пересечься, потому что мы вспоминаем сегодня дни, когда хотелось бы снова, да, вот в этом дне оказаться, перевернуть календарь, открыть глаза, а ты оп, и заново проживаешь тот или иной момент. Так вот, музыка или саундтреки определенные могут стать именно этими календарями, потому что слушаешь трек и снова возвращаешься памятью туда.
0: Так вот, друзья, если у вас есть история, которая связана с любой из песен, которые вы слышите на Радио 7, расскажите ее нам, пришлите через конвертик, вы его найдете на сайте radio7.ru, кликните в правом верхнем углу экрана, все там увидите. Пришлите нам эту историю, расскажите нам о песне, которая играла в тот самый момент, и если в один из дней мы выберем вашу историю, она прозвучит в эфире, а вы получите потрясающий подарок, вот как раз-таки для того, чтобы памяти было еще больше, не только в музыке, но и в картинках. Это будет прекрасный портативный фотопринтер. Ну а сегодня у нас история от Светланы из Самары.
2: Когда я безумно влюбилась в своего будущего мужа, была мода на отдельный рингтон на каждый контакт. Я обожала песню, мы не скажем какую, да? И у меня в телефоне откуда-то был маленький кусочек чего-то кавер на эту песню. Естественно, он и стал рингтоном на нем,
0: на
2: с
0: мужа,
2: большой буквы. Да.
0: Да,
2: да, да. Потом мода прошла, но это был единственный контакт в телефоне со своим рингтоном. Не так давно мы расстались по независящим от меня причинам, но песня осталась любимой, как и он. Весь мир вокруг замирает, когда я ее слышу, хоть где-нибудь, включая ваши эфиры. И слова-то какие пророческие там есть, но вдруг и его, с большой буквы, да, от кого я впала в зависимость, я увижу на другой стороне улицы.
0: Но если пишете, что...
2: Как красиво!
0: Да. Если пишете, что песня осталась любимой, как и он, надо тогда увидеть его не на другой стороне улицы, а на своей. Но подождите, все вопросы Светлане и Самары. Света, доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Ну, во-первых, мы вас поздравляем с тем, что вы впервые у нас в эфире. Насколько знаю, вы до этого момента никогда ничего не выигрывали. Но что могу сказать? Честное слово, когда читала историю, ну, сердце, конечно, переворачивалось.
0: Вы хотели бы что-то лично сейчас сказать
2: а
0: ему,
2: вдруг, да.
0: Свет? Ну, мало ли.
3: Ну, пусть это останется между нами.
0: Без в любом случае, мы хотим...
3: Я хочу сказать лично, но без большой аудитории.
0: Договорились. Видите,
3: да простят меня ваши слушатели.
0: У нас ничего не отрепетировано. Они вас не то, что не, ну, простят, они вас понимают. Но мы вам хотим пожелать, чтобы вы услышали эту песню в телефоне. Пока мы сейчас все будем слушать ее всей страной по радио,
2: да,
0: мы просто вам пожелаем, чтобы тот самый рингтон отозвался на ту самую песню. Что это за песня, Свет? Объявите ее.
3: Сэм Браун, песня «Стоп».
0: Да, мы послушаем именно ее сейчас. Ну а вам в качестве подарка за такую чудесную историю мы вручаем портативный фотопринтер. Еще раз вас поздравляем. Ну, пожелания уже были в эфире, а песня прямо сейчас. И знаете, как раньше, когда ставили рингтон, нужно было убрать все лишнее и оставить вот то самое начало. И мы тоже убрали здесь интро, и песня начинается прямо с текста. Поехали!
1: «Мой саундтрек» на Радио 7.

0: Мой саундтрек, так сказала Светлана. Сэм Браун, Стап на Радио 7 на Семи Холмах. И, друзья, завтра ваша история может оказаться в эфире. Radio7.ru, кликайте на конверт, рассказывайте историю, рассказывайте о той самой песне. Ну и те самые песни впереди, уже через пару минут Inexus, ну и не только песни. Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры» очень скоро. 9:21 в Москве. С добрым утром.
1: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Реклама.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на

0: сайте info.ru. Не является публичной офертой.
1: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
2: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
3: Радио 7 представляет. Больше культуры в программу вашего лета. Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. Парки «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве». 0+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Инексес на Радио 7 на Семи Холмах. Дальше еще больше отличной музыки. Например, великолепный дуэт Леди Гага и Бруно Марс. Натали Имбруглия, ее главный хит. И песни, входившие в сборник Greatest Hits группы Queen. Да, Kind of Magic уже через пару минут. В Москве 9 часов 28 минут. Это самое доброе утро на Семи Холмах. В студии Денис Лезин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. Сегодня-завтра в плане погоды еще будет пара очень неплохих сентябрьских дней. Синоптики, по крайней мере, днем анонсировали и в четверг, и в пятницу вплоть до 20 градусов тепла. То тучи, то переменная облачность, то небольшие локальные дожди. Это сегодня. А на завтра, например, осадков пока не пообещали вообще. Но в субботу погода по прогнозам серьезно ухудшится. Затяжные дожди и похолодание до 15 градусов ожидаются в столице, в Подмосковье в эти выходные. В связи с приходом циклона треть месячной нормы осадков, например, объявили, выпадет в Москве в день города. Вот такой прогноз синоптики дают. Поливать будет как из ведра. Это их фраза на субботу-воскресенье, часть прогноза.

0: Погода. Реконструкция малого каменного моста в центре столицы завершится в следующем году. Работы с частым идут параллельно со строительством пешеходного моста на Болотной. Ну и на Малом Каменном при этом чинят пролеты, полностью меняют асфальт, гидроизоляцию и деформационные швы, обновляют облицовку из гранита, а в итоге установят новое парапетное ограждение и еще добавят архитектурно-художественную подсветку. При этом полностью там движение не перекрывают, ограничения вводят поэтапно, закрывая полосы постепенно. И в итоге, благодаря обновлению на Малом Каменном мосту, восстановить несущие характеристики всей конструкции, обеспечив на долгие годы его безопасность. Строительство столичного метро вышло на максимальный темп работ за всю историю подземных строек в Москве. В мэрии уточнили на этот счет, что с начала года этого, например, уже проложили 20 километров тоннелей. На этапе строительства сейчас 25 станций сразу. Например, готовы уже тоннели для продления Арбатско-Покровской линии со строительством станции Новой Гальянова. И далее еще будет продление ЗамКАД в район Восточный. Плюс продолжаются работы по строительству Троицкой, Рублево-Архангельской линии. Ее совсем скоро будут открывать. И еще станции Достоевская на Кольцевой. И заодно ведут проходку тоннелей линии Бирюлевской. К слову, с 2011 года сеть метро в Москве увеличилась почти в два раза. Но теперь к ситуации на автодорогах. Яндекс.Карты показывают, что на 9.30 утра по столице из всех направлений самые заторные – это Ленинградская, Ярославская, Дмитровская, Можайская, Волоколамская, шоссе энтузиастов и еще Люблинская улица. Вот по этим путям в центр по городу водитель теряет больше всего времени. Ну и в плане подъездов в столице из области самые крупные заторы на Ленинградском шоссе и на всех направлениях с востока и юго-востока.
1: Радио 7.

0: Наталья Имбруля на радио 7 на Семи Холмах. И да, кто-то наверняка хотел бы вернуться в тот год, включить музыкальный канал, а там клип с этой девчонкой с короткой стрижкой. Думать, да, а классный, кто это? Клип, а что это за песня? А потом влюбиться навсегда и переслушивать ее в 2026-м. Да, друзья, рассказывайте, куда бы вы хотели вернуться, что повторить в наших чатах и соцсетях.
1: Ну, а прямо сейчас в студии появляется эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, у нас вопрос от Михаила из Нижнего Новгорода. Жена постоянно оправдывается перед гостями за беспорядок дома. А я уверен, что это лишнее. Я ведь прав?
3: С одной стороны, если это запланированный визит, то предполагается, что, наверное, ну, должно было появиться у хозяев время на ту самую подготовку. И оправдываться в этот момент кажется просто не очень логичным, ну, потому что это же не внезапный приход гостей. Поэтому здесь я бы сказала, что совершенно точно лучше опустить этот момент. Вообще это интересно работает. Это такой социальный механизм, знаете, предвосхищения как будто бы потенциальной критики. А мы как будто бы на предвосхищение работаем, да, заранее говорим, что если увидите там игрушки не на месте, значит, сразу приносим извинения, вы, пожалуйста, там сильно нас не судите. Гости ведь приходят не с санитарной инспекцией к нам, да? Они приходят для того, чтобы хорошо провести время. Ну, ради атмосферы, ради дружеского вот этого общения. И, конечно, какой-то легкий бытовой хаос, давайте так его назовем, он, конечно, здесь, скорее всего, не имеет совершенно никакого принципиального значения. Поэтому ставить гостей в неловкое положение и заставлять их в этой ситуации, да, идти на контраргументы и говорить: ну что вы, у вас вполне чисто, вы еще у нас не видели, да, и вот это вот все, оно, наверное, не совсем способствует вот этой вот чудесной гостеприимной атмосфере. Поэтому я бы сказала, скорее не нужно вот этих вот оправданий за беспорядок, нежели все-таки это делать.
1: Спасибо большое. Будем знать, друзья, свои вопросы Татьяне Барановой оставляйте на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Бруно Марс и Леди Гага «Die with a Smile» на радио 7 на 7 холмах. 9.46 в столице. Друзья, пора кого-то с чем-то поздравить и какие-то даты отметить.
1: Давайте пару актеров сегодня поздравим с днем рождения. Хотя, если уж говорить о девушке, которую будем поздравлять, тут, конечно, она еще, не совсем уж полноценная актриса, скорее модель, красавица, но по порядку. Итак, сегодня отмечает свой день рождения американский актер кино и телевидения, сценарист, кинопродюсер, младший сын актера и кинорежиссера Мартина Шина Чарли Шин.
0: Он крутой.
1: Да. В начале карьеры появился в фильмах «Взвод», «Дух мщения» и «Уолл-стрит». Это если вдруг захочется пересмотреть. Ну а на телевидении он известен по ролям в телесериалах «Спин-Сити» и «2,5 человека». «2,5 человека», кстати, культовая вещь. Мне кажется, многие смотрели, некоторые даже пересматривали, знают таких людей. Что интересного удалось про него найти, про Шина? Настоящее имя актера — Карлос Ирвин Эстевес. Он является, вот, собственно, младшим сыном актера, которого уже сказала. В кино Чарли попал еще в детстве, в возрасте 8 лет. 8 лет, представляете, сыграл там небольшую эпизодическую роль, но тем не менее. Ну а на пике популярности в сериале «2,5 человека» Шин зарабатывал почти 2 миллиона долларов за один эпизод. И на тот момент он был самым высокооплачиваемым телевизионным актером своего времени. Молодец.
0: Да,
1: молодец.
0: Для многих из нас, детей 90-х, из 90-х точнее, конечно, Чарли Шин — это пилот из фильма «Горячие головы».
1: Да, согласна.
0: Он совершенно сумасшедший, вот совершенно удивительный человек Чарли Шин. Главное, жив до сих пор при его-то образе жизни, давайте прямо скажем.
1: Согласна. Так, ну и поздравляем еще одну девушку. Прекрасная американская модель и актриса. Зовут ее Кая Гербер. Знаешь такую, Дим?
0: Пошел искать. Конечно, знаю. Ну, визуально, наверное, знаю. Сейчас скажу.
1: Дочь Синди Крофорд. Ты что? Конечно, нужно знать.
0: Синди знаю.
1: Кто Синди не знает, действительно. Итак, дочь знаменитой супермодели 90-х Синди Крофорд и бизнесмена. Она похожа на маму. Тут вообще многие сходятся в том, что молодая Синди Крофорд...
0: Синди лучше.
1: Понятно. Ну, в общем, многие таблоиды на самом деле сходятся во мнении, что Кая — это вот Синди в молодости. Просто вот две капли воды. Очень-очень похожи. Кстати, у нее брат еще старше есть, Пресли Гербер, и он тоже пробовал себя на подиуме. Дебютировала Кая впервые в

0: В возрасте тогда это были съемки для детской линии бренда Versace. Причем пригласила ее на эту съемку сама Донателло Версачи. Хорошо. Вот чтобы понимали. А в 18 году в возрасте 16 лет она получила престижную премию в номинации «Модель года». Ну, в общем, все будет хорошо у девочки, мне кажется.
1: Да, если ты дочь Синди Кроуфорд, согласен.
0: А, почему нет?
1: Друзья, если у вас сегодня просто хорошего человека день рождения, неважно, дочь вы Синди Кроуфорд, сын или отец, мы вас поздравляем всей страны.

0: Adams, его Cloud Number 9. А над облаками есть звезды, между прочим. И что эти звезды нам на день сегодняшний обещают, подскажет астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Сегодня вам впервые за долгое время не захочется быть победителем. Овны, львы и стрельцы, удивительно, но именно это решение окажется для вас особенно выигрышным.
0: Знаки земли. Сегодня стоит обратить внимание на то, что неожиданно вернет вас в прошлое, в 3 сентября. Тельцы, девы и козероги, это покажет, чего вам сейчас не хватает, гораздо точнее любых размышлений.
2: Знаки воздуха. День располагает к неожиданной смене точки зрения. Близнецы, весы и водолеи, попробуйте, на несколько минут представить, что вы наблюдаете происходящее со стороны. Вот увиденное может вас удивить.
0: Знаки воды. Сегодня какая-то незначительная просьба может оказаться проверкой ваших личных границ. Раки, скорпионы и рыбы, не бойтесь сказать «нет», если внутренне понимаете, что просто обязаны это сделать.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно

0: комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
7: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
9: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНЕС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от «Т-банка» со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Всем доброе утро. Сегодня-завтра в плане погоды еще будут два очень неплохих сентябрьских дня. Синоптики анонсировали днем в четверг и пятницу до плюс 20. То тучи, то переменную облачность, то дожди. Это сегодня. А на завтра, например, осадков пока не обещают. Но в субботу погода, по прогнозам, ухудшится.
4: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфюм. Инкроябль.
0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
7: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
8: В российской столице 10 часов утра. Итак, переворачиваем календарь. Итак, а Денис Лизин все равно приходит и приходит. Доброе утро.
3: Как
8: рада тебя видеть.
3: Да. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Давайте с автотематики в этом информ-выпуске начнем. Изменения в процедуре проведения техосмотра, которые начали уже по регионам действовать. Прежде всего, в итоге сделают теперь так, что за выдачей диагностических карт будут власти следить гораздо пристальнее, чем было до сих пор. И, в частности, теперь объявили главный оператор всей системы ТО, это МВД, имеет право приостановить доступ всех на практике операторов, кто техосмотр проводит. Государственной системе, если в течение одного года будет всего два факта оформления диагностической карты, конкретной, без фактического ТО, для конкретной, опять же, машины, такой оператор далее может обжаловать блокировку, причем в досудебном порядке, и объявили, что при удовлетворении жалобы доступ к госсистеме восстановят в течение всего лишь одного дня. Тоже хорошая новация. Да, и аннулирование диагностических карт, полученных без реального прохождения ТО, происходит теперь в отношении таких водителей, то, что называется автоматом, в автоматическом режиме. Стартовал эксперимент по продажи лекарств в передвижных пунктах. Это пока дело не повсеместное. Они начали появляться прежде всего в селах, где не было и нет до сих пор аптек стационарных. Вообще любой регион может принять участие в тестировании этой опции, но изначально желание на запуск аптек на колесах у себя изъявили Волгоградская, Нижегородская, Тюменская, Архангельская области, заодно еще Красноярский, Краснодарский, Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Бурятия и ДНР. Для работы передвижной аптеки требуется лицензия на фармдеятельность и владение ею не менее 3 лет. Ну и к продаже тоже по нюансам важным надо объявить. В таких объектах будут доступны в том числе медпрепараты под заказ для граждан, и оплачивать покупки в передвижной аптеке можно и наличными, и по карте. Для многих и аптека на колесах — это такая новинка. А новинкой, допустим, прямо сейчас, вот в эти дни, для китайских айтишников с сентября стал, например, детский сад для роботов. Да, в Китае запустили официально центр робототехники, где гуманоиды самообучаются уже без человеческого вмешательства. Вот в таком детском садике для роботов ученые в Китае выступают именно как воспитатели, которые всего лишь следят, чтобы их подопечные учились всему сами методом проб и ошибок, а не от человека. То есть так прям нарабатывают роботы реальный собственный опыт. Ну и как пример, допустим, гуманоиды много раз повторяют просто одно и то же движение, после чего обратную связь получают от физического своего взаимодействия, то, что называется с реальностью, и сами же исправляют неточности. Допустим, если робот, который учится просто ходить, вот он врезается в стену. А инженеры далее в КНР не поправляют ему программное обеспечение, что обычно делают, а наблюдают, как само ПО такого гуманоида запоминает случившееся, само исправляет недочет, больше такой ошибки уже не возникает. Да, это не фантастика. Это практика, это первый в мире детский сад для роботов в Китае.
8: А на полдник они машинное масло пьют.
3: И оладушки с сгущеночкой.
8: Из фильтров бумажных.
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
8: С добрым утром, друзья! Ну вот, как я говорил, повторю эту фразу еще час мы вместе, потому что надо поговорить о кино.

0: Надо послушать прекрасную музыку и красиво завершить тему.
1: Да, конечно, заходите, пожалуйста, в наши социальные сети. Вот на секунду, остановите сейчас, я уже не знаю, если есть возможность, закройте глаза и попробуйте вспомнить тот день, вот который самый первый приходит на ум, который вам хотелось бы снова и снова повторить.

0: Nevergreen и Every Time I See Your Smile. Ну, как их его, Томас Nevergreen, разумеется. 10.06 в российской столице. И прямо сейчас к вашим историям переходим. Утро на
1: семи холмах. Мы тут вспоминали фильм «Горячие головы», и тут же реакция в нашем чате, мол, была кассета, пересматривала много-много раз. Ну, то есть снова и снова переворачивали календарь и пересматривали «Горячие головы», что тоже
0: я
1: неплохо.
0: Я тебе батарейки принес, как сказал он в конце вождю, что ответил вождь, тогда это было на кассетах, помните?
1: Так, Юлия пишет: «Доброе утро, вот бы вернуться в тот ноябрьский вечер 2019 года, когда я побывала на концерте любимых АХА, билеты на который, на концерт, выиграл на радио 7. Сбылась моя мечта слышать и видеть, как они исполняют песни, ставшие хитами еще до моего рождения. Тогда я не знала, что ни на концерт АХА, ни в Крокус больше не попаду».
0: Какая классная история, да.
1: Ну, хорошая история, да.
0: Екатерина: «Вернула бы время, когда училась в училище. Настоящая свобода, настоящая дружба, и мы дружим более 20 лет. Первая любовь, первая драка, первый глоток крепленого. Группа 117 была самой дружной на курсе».
1: Крепленого?
0: Да, потому что у нас были и мальчики, и девочки. Мы художники-реставраторы. Все преподаватели дружно закатывали глаза, когда мы заходили в кабинет». Отлично.
1: Доброе утро. Возможно, напишу какие-то очень обычные вещи. Да сегодня вот, собственно, из этих обычных вещей состоит весь эфир. Но я бы повторила момент, когда, собственно, ты на операционном столе в ожидании чуда, через какое-то время тебя озвучивают: «Поздравляем, теперь вы мама! Родилась девочка». Даже сейчас пишу, и мурашки бегают по коже. Их: «Что вы делаете с нами? Радио 7».
0: Таких историй очень много, да. Именно родительских.
1: Мы сами страдаем.
0: Но это
1: да.
0: Мамы в основном пишут. Нас только Алексей написал, да, что вот вернулся бы в момент, когда родилась его дочь. Но давайте вот такую. Любовь пишет про любовь. «Я бы, — пишет она, — хотела вернуться в лето 1995 года, когда мальчик, моя первая любовь, признался мне в любви, а я постеснялась и не ответила ему взаимностью. Я до сих пор иногда жалею об этом и думаю, как бы все могло повернуться». Не жалейте любовь никак. Там мы как-нибудь возьмем тему про первую любовь, но ближе к 14 февраля, чтобы поговорить о том, чем она закончилась-то в итоге.
1: Так, погоди.
0: У 99% наверняка же ничем не закончилась.
1: Ну, скорее всего. Но с другой стороны, понимаешь, тут же ведь полет фантазии может быть. Ну,
0: ой, то есть, когда разбередили.
1: Да, эта самая любовь закончилась, а ты же думаешь, а вот могло-то сложиться? А вот если бы, а вот вдруг?
0: Ждем ваш

Если бы вдруг рассказываете свои истории в наших чатах, в наших соцсетях, календарь перевернули бы вы и снова, какой день бы оказался на этом календаре? Расскажите автору лучшего комментария, уже через полчаса будем вручать приз.

0: Мэр на радио 7 на Семи холмах. Ну а через мгновение Света расскажет нам, на что обратить прямо сейчас внимание в сети и что и кому из родных и близких отправить, чтобы они тоже удивились, порадовались или просто улыбнулись. Утро на Семи
1: холмах. Да, конечно, огромное количество мемов сейчас в лентах. Все друг другу пересылают. Шуфутинов день мы отмечаем. И, кстати, попалась на одном из ресурсов новостных, мол, билеты на концерт Шуфутинского, который традиционно проходит в Кремле 3 сентября, раскупили за один день. Вот просто разобрали. Ого. И все. Организаторы не растерялись, добавили дополнительный концерт на завтра, ну, на 4 число. А билеты и на него уже закончились.
0: А певец не в курсе, да, что его распродали на 3 дня вперед.
1: Так, ну и, конечно, обсуждают предстоящий день города в Москве и дорогие москвичи и жители Москвы, да, и гости столицы. В день города 6 сентября работу метро и МЦК продлят до 2 часов ночи, так, чтобы вы знали. Ну и ключевое, вроде поговаривают, и почему-то это очень актуальная сейчас в сети тема, что тучи разгонять не будут, что будет дождик. Помешает нам, нет?
0: Конечно, нет.
1: Да,
0: вот, например, да, когда идет культурный город в том же заряде, сколько фотографий.

0: уже посмотрел, все сидят в дождевиках, и никто не уходит. Всем нравится. Mm-hmm.
1: Так, марафон «Сумерек» в кинотеатрах стартует 17 сентября.
0: Мужчины, держитесь. Вас пригласят в кино. Но вам это не понравится.
1: Абсолютно точно. Зато как нравится пользователям то, что придумали кинотеатры. В общем, какая история? Там при покупке билетов на «Сумерки» места отображаются в виде клыков и волчьих лап. Серьезно. Вот. А если место уже занято, оно так выглядит, как капельки крови. Вот такая штука. Ну, по-моему, очень креативно и интересно получается.
0: Это, знаете, откуда у нас любовь вот к... Там были вампиры, да, и оборотни?
1: Да.
0: Вот к этому разделению. Это из-за Супонева. Вы же любили, там, травоядные были и хищники в игре «Джунгли зовут». Это все оттуда. Вы поэтому любите.
1: Понятно. Угу. Понятно. Так, ну и вирусятся в сети огромное количество роликов, которые снимают мужчины на заводах. Ну, они там всячески иронизируют на тему того, что, мол, ты что там, устал в офисе или у тебя стул слишком жесткий, а при этом на втором плане, на заднем плане стоят огромные станки, ну и так далее, и так далее, и так далее.
0: Это сейчас, кстати, модная тема. Многие из этих людей пишут посты в разных там соцсетях, рассказывают, как они поменяли офис на завод и говорят, что это здорово, это отлично. Теперь они работают руками и не работают с людьми, чему они искренне рады.
1: Миллионные просмотры, да.
0: Да, да, миллионные просмотры раз, а во-вторых, говорят, зарплата нормальная, коллектив, мужики нормальные, работаем, все у нас отлично. Ну и как показывает практика и статистика, буквально на днях читал где-то, мол, самая стабильная семья, это если швея выйдет замуж за сварщика. Вот у них с деньгами все будет в порядке, профессия всегда востребована, все у них будет отлично.
1: Mm-hmm.
0: Что? Шить-то умеешь, да, Свет? Mm-hmm, да, говоришь.
1: В том-то и дело, что нет, а швея в Москве вообще по цене золота. Но, честное слово, найти хорошую швею, это просто, я не знаю, из рук в руки передают, Дима, это правда?
0: Понятно, сейчас тебе будут писать в чат.
1: А я буду рада.
0: Ждем.

0: Adele, You Set Fire to the Rain на Радио 7 на Семи Холмах. Далее, Cool and the Gang, Nelly Furtado, White Town и, как и обещали, поговорим о кино. 10.19 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем!
1: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
1: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Дорогие друзья, с вами Константин Хабенский. МХТ имени Чехова открывает новый сезон. В этом сезоне премьеры и любимые спектакли. Живые эмоции и те волнительные вечера, когда на сцене начинается настоящая жизнь. Каждый спектакль – это встреча, которую нельзя пропустить. Выбирайте театр. Приходите в МХТ. Билеты уже в продаже на сайте mhat.ru.
4: Что такое раннее бронирование?
5: Это широкий выбор отелей и гарантия лучшей цены в пик сезона.
4: Каникулы на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.
5: Горные лыжи в Альпах и Красной Поляне.
4: Приключения в Африке и Южной Америке.
5: Забронируйте новогодний тур прямо сейчас.
4: И никакой суеты в канун праздников.
5: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
4: Sodis.ru.

0: Центр Формат Мытища. Олимпийский проспект.
1: 29! Правила, количество подарков, срок комиссии, порядки получения на сайте formatmil.com.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru 6+.
4: Рекламная служба в Москве. ЕМГ. .FM.
3: Радио 7.
5: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Нелли Фуртадо, you I'm like a bird на радио 7 на Семи холмах. Ну что, расправляем крылья тоже, и как птички отправляемся в прошлое. В какой из дней, не знаем, вы нам рассказывайте.
1: Ну, конечно, сегодня очень многие вспоминают близких и говорят, что однозначно вернулся бы в тот день, когда все были рядом. Трогательно, красиво. Ой, иногда прям вот на разрыв сердечка, честное слово. Ну, вот как-то так.
0: Виталий пишет.
1: Ну-ка.
0: Фамилию чуть позже скажу. Доброе утро, любимое радио. Я, конечно же, хотел бы вернуться в 2004 год.

0: 10 февраля я был на концерте Уитни Хьюстон, где я вручил ей цветы и поцеловал ее на сцене Кремлевского дворца.
1: Поцеловал Уитни!
0: Навсегда, пишет он, в моем сердце. Причем у Виталия Логин ВКонтакте, ну не Логин, имя, да? Угу. Виталий Хьюстон написано, понятно? Для вас, Виталий, для лучших воспоминаний.
1: Ой, хорошо. Так, от Екатерины сообщение. Доброе утро. Знаете, повторила бы один настолько запоминающийся день. Обычный вроде, но наполненный таким теплом. Сижу на берегу океана. Вот здесь можно было бы закончить.
0: Уже хорошо.
1: Но с другой стороны, понимаешь, обычный день на берегу океана. Итак, сижу на берегу океана. Ранним утром. Людей еще нет. Самый красивый океан Кубы перед глазами, а в наушниках играет любимая песня Wicked Game. Внутри такое ощущение счастья и спокойствия, что хотелось бы, конечно, повторять это снова и снова.
0: Красиво. Знаете, это отличная история для рубрики игры «Мой саундтрек». Почему бы мне оформить это красиво и не прислать нам? Еще раз, друзья, если у вас есть прекрасные истории, связанные с музыкой «Радио 7», рассказывайте, что это за песня и какие эмоции у вас были под нее в какой-то из моментов на сайте radio7.ru, кликнув на конвертик. Я еще комментарий добавлю. Лиля пишет. А мы с мужем поженились 2 сентября. И вот уже несколько последних лет утром 3 сентября мы смеемся и напеваем. Ведь было все у нас всерьез
1: 2 сентября.
0: Лиля, это заявка на победу. Причем Лиля еще дописала. Мы вместе 38 лет.
1: Вот это здорово, это прям вообще отлично. Так, ну и от Дианы, быстро. Доброе утро, день знакомства с мужем, повторила бы. Был день рождения у сестры, и мы катались большой компанией на лимузине по центру Москвы. Было очень весело.
0: Так, подождите, а где я только что где-то пролистал прекрасное сообщение, где было написано, тоже девушка писала, я бы вернулась в день, когда познакомилась с бывшим мужем, чтобы пройти мимо.
1: Было где-то сообщение.
0: Не помню, читали, но потом найдем. В любом случае уже озвучили. Но пока ваши не озвучивали, вы еще успеете прислать свое сообщение. Через 10 минут мы будем подводить итоги. Так что да, время есть. Расскажите, в какой из дней вернулись бы вы и почему.

0: Что это за стильный трек, спросите вы, а мы скажем Джек Саваретти и вот Too Much History на радио 7 на Семи Холмах. 10:38 в столице и от музыки к кинематографу. Друзья, сегодня при поддержке радио 7 в прокат выходит романтическая драма «Электрический поцелуй».
1: Радио 7. Синематека.
2: Итак, Париж, 1928 год. Потеряв жену, талантливый художник Антуан полностью утрачивает вдохновение. В поисках утешения он обращается к медиуму. Герой не подозревает, что за голосом из потустороннего мира скрывается Сюзанна, находчивая мошенница из бродячего цирка. Разыгранный спектакль возвращает Антуану желание творить, но сама лжемедиум неожиданно влюбляется в того, кого так умело водила за нос.
0: Режиссер Пьер Сальвадори вынашивал сценарий почти 8 лет. Действие намеренно перенесли в 20-е годы, ведь на заре века мир был увлечен спиритизмом, и поэтому история о поиске контакта с ушедшей любовью звучит и выглядит естественно и глубоко. Для съемок была построена настоящая ярмарка, а декорации расписывал один из последних цирковых живописцев Франции.
2: Пресса от картины осталась в восторге. Издание «Le Figaro» назвало «Электрический поцелуй» лучшей романтической комедии года. А журнал «Le Point» сравнил картину с ярким пересечением «Аллеи кошмаров» Гильермо дель Торо и классических голливудских лент Престона Стёрджеса. Критики единодушно отмечают искрометный дуэт Анаис Димустье и Пио Мармая, называя их самой очаровательной

Бонни Тайлер и It's a Heartache на радио 7 на 7 холмах. Но мы сегодня не о боли сердечной, а, знаете, таких о приятных моментах, когда сердце сжимается от предвкушения о возвращении в лучшие времена.

0: Хорошо, что некоторое количество сообщений мы еще успеем озвучить.
1: По парочке, да.
0: Да, доброе утро. Был обычный день. Сидели с мужем на террасе летом. Решили фильм посмотреть. Выбрали «Достучаться до небес».
1: О!
0: И вот смотрим, тут ливень пошел. Муж встал, притащил плед. Укрылись, обнялись и стали дальше смотреть, как ребята едут к морю. Ничего вроде бы особенного, но было как-то остро счастливо.
1: Прекрасно. Давайте еще про
0: красота!
1: Счастье. Мария пишет. У меня есть день под названием «Копилка счастья». Ровно 10 лет назад, примерно вот в эти же дни, осенью, в начале сентября, я прилетела на остров Коланта в Таиланде. И на этот отпуск я копила полгода, вкалывала, как папа Карло. И вот пишет она. Солнечный день, сижу на балконе номера отеля с пиной коладой в руке, смотрю на море и пальмы, и вдруг я почувствовала момент абсолютного счастья и безмятежности. В этот момент в моей голове как-то сам собой появился такой элемент, как копилка счастья, и я начала заполнять ее теплыми чувствами, чтобы потом в трудные времена и из этой копилки брать по чуть-чуть. Так делаю уже 10 лет, копилка до сих пор полная.
0: Mm-hmm.
1: А вы не написали, вы вернулись все-таки из Таиланда или нет? А то, может, вы до сих пор с пиной коладой на балконе сидите, мы вам тогда по-доброму завидуем.
0: Алина пишет, а я бы еще раз приехала в Арктику на Ямал из Южного Ставропольского края к мужу. 3 года назад я приехала в Новую Уренгой. Теперь хотела бы еще раз почувствовать это ощущение, когда летишь через всю мою любимую родную страну в новый незнакомый регион, где все интересно и необычно. А вчера у нас был день росписи в ЗАГСе, а завтра день свадьбы. Так мы на крайнем севере празднуем день свадьбы Шуфутина в день в течение 3 дней. Молодцы.
1: Вообще, а еще главное, чтобы брачная ночь еще длилась, как полярная ночь, вообще будет отлично. Ну и Елена и ее путешествие. Хотела бы она вернуться в осень прошлого года, когда Елена поехала из Омска в Астану на концерт вот этих людей. В общем, пишет Елена, мечтала попасть на концерт Backstreet Boys с конца 90-х, когда еще в школе училась. И вот мечта сбылась. Это было незабываемо. И я в свои 45 впервые увидела и Backstreet Boys, а еще море в это лето в Анапе. Шикарная история, Елена. Просто замечательно.
0: Хорошо, ну что, победителю переходим?
1: Ну, давай, так, победителю переходим. Давай. Было очень много разных историй, друзья. Все достойнейшие. Но сегодня было победителя несложно выбрать, несмотря ни на что. Потому что Лиля рассказала нам о том, что с мужем они поженились 2 сентября. И несколько последних лет утром 3 сентября они напевают и смеются, мол, все было у нас всерьез 2 сентября. Это именно оно. То есть просто, знаете, даты так совпали. Это как выиграть в лотерею. И вместе Лили со своим мужем 38 лет.
0: Браво, браво. А теперь у вас еще есть наши фирменные, прекрасные, красивые, уютные полотенца от Радио 7.
1: Мы вас поздравляем, мужу отдельный большой-большой привет. Вот знали ли вы, да, когда женились 2 сентября, что это спустя 38 лет принесет вам замечательный приз от Радио 7. Друзья, спасибо всем огромное за истории. Сегодня четверг, и мы со Светой выбирали тему.

0: Следующий четверг уже тема ваша, от слушателей. По четвергам возвращаем эту добрую традицию. Так что пишите в личку либо мне, либо Свете, либо отмечайте нас в соцсетях, мы обязательно все увидим. Предлагайте свои темы. Мне кажется, это приятно, когда вопрос, который волновал тебя лично, обсуждают на всю страну со всеми слушателями Радио 7.
1: Хорошо.
0: Пишите, пренепременно ждем. До конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7, 7 песен без перерыва на старте. Каждого часа до 17.00, потому что в 17.00 свое 3 сентября продолжит наш замечательный коллега Олег Машков. Но мы прощаемся. До завтра. Всем спасибо. Завтра пятница. Пока.
1: Пока.

0: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Сильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. 7 песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. Электрический поцелуй.

0: Т-банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Т-авто». УБРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение АО «Т-банк». 0+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: погоде.
1: Всем доброе утро. Сегодня-завтра в плане погоды еще будут два очень неплохих сентябрьских дня. Синоптики анонсировали днем в четверг и пятницу до плюс 20. То тучи, то переменную облачность, то дожди. Это сегодня. А на завтра, например, осадков пока не обещают. Но в субботу погода, по прогнозам, ухудшится.
0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» уже сегодня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
4: Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, которая официально стартовала в стране, по данным Роспотребнадзора, обеспечит в грядущем сезоне прививками не менее 60% населения по всем регионам, среди групп риска не менее 75%. То есть, получается, это 2/3 населения в целом, а среди молодежи и пенсионеров на вакцинацию ожидают 3/4 от всех. Причем, что очень важно, в предстоящем объявили эпидемсезоне состав отечественных вакцин от гриппа полностью обновляют, поменяют все три штамма вируса, которые были до сих пор. Это редкий случай, но в нынешнем году это именно так, сообщили в Роспотребнадзоре. Уточнили еще, что поставки вакцины от гриппа во все регионы уже начались. Сделать прививку, напомню, рекомендуют в сентябре или в октябре. Это чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема. Изменения в процедуре проведения техосмотра, которые начали действовать в стране. Прежде всего, сделают теперь так, что за выдачей диагностических карт власти начинают следить пристальнее. А именно, анонсировали, что теперь главный оператор всей системы ТО, это МВД, имеет право приостанавливать доступ всех, кто техосмотр на практике проводит, к своей государственной системе, если в течение года будет всего два факта оформления диагностической карты на конкретном пункте без фактического ТО для конкретной машины. А такой оператор может обжаловать, конечно, потом блокировку, ну, кстати, в досудебном даже порядке, и при этом при удовлетворении жалобы доступ к государственной системе восстановит в течение всего лишь одного дня. Да, аннулирование диагностических карт, полученных без реального прохождение ТО, происходит теперь в автоматическом режиме. В свою очередь, в ручном режиме социальные сети в Рунете сегодня наполняются календарями, рябинами и лицом Михаила Шафутинского, потому что день сегодня не простой, а Шафутинов день. День нашего главного сентябрьского мема. Речь про 3 сентября, изначально про песню, которая появилась еще в 93-м году. Ну, а самое главное, про мем, который из этой песни как пошел в Рунете в 10-х годах, так и продолжается до сих пор. Все это превратилось уже в настоящий интернет-феномен, который в том числе официально изучают, исследования проводят. Ну и, собственно, каждый год 3 сентября у нас народный ритуал. Приветствуем этот день, часть нашей сетевой культуры. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

parler comme la première fois.

0: тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». В эти выходные песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
1: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
1: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
3: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию.

0: При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк Дашка в 5. С 6 августа. 18+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В Музее декоративного искусства работает выставка «Диво дивное. Городецкое». Это путешествие во времени, которое доказывает, что знаменитая городецкая роспись давно переросла рамки обычного сувенира. Здесь представлено больше 250 удивительных предметов. От старинных прялок, праздничных костюмов с золотым шитьем и резных деревянных фризов до дерзких арт-объектов современных художниц. Для детей организаторы обустроили интерактивную зону с расписной мебелью и традиционными игрушками, а взрослые могут записаться на мастер-классы и попробовать вывести знаменитые городецкие узоры своими руками. Экспозиция показывает городецкую роспись как живую традицию, которая продолжает развиваться, сохраняя свой неповторимый образный язык. Театр «Практика» приглашает на спектакль «Чтобы нам всем было хорошо и прекрасно».

0: ясно. Иллюзия и реальность, вызовы, которые бросает нам жизнь, неизбежность и невозможность порой справиться с этими вызовами – вот тема постановки Марины Брусникиной по пьесам Ирины Васьковской. В них много чеховских мотивов, но есть и традиции Достоевского с его вниманием и состраданием к маленьким людям, их боли и мечте. Но при этом много юмора, нелепости, парадокса в характерах и ситуациях. Несколько женских историй разворачиваются одновременно на двух сценах – основной и малой. Зритель оказывается свидетелем событий в нескольких домах и подъездах, объединенных стремлением к счастью. Начало спектакля в 7 вечера.
1: Радио 7.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся.

0: меняться. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Радио 7 представляет выставка Вера Мухина «Диалоги грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны, как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги грани. До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Один шаг до пятницы остался, друзья. Завтра первая пятница сентября. Мы вас с этим поздравляем и вот о чем говорим.
2: Мы будем отмечать день рождения игры «Что, где, когда». Ну а вспоминать мы будем программы, на которых мы росли.
1: Ну и, конечно, слушать музыку, на которой мы росли, растем сейчас и мы радуемся до сих пор. Лучшая любимая музыка «Радио 7», разумеется, круглые сутки в эфире. Ну а с утра гороскоп «Синематека», а еще наши новые игры с отличными призами.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11 только на Радио 7. Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: На ранних

0: стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
2: Да.
1: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и плюс 20-22 градуса. Завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь.

0: Дождь, ночью 11-13 градусов, днем плюс 20, плюс 22.
1: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» уже сегодня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
0: Добрый день. В Генпрокуратуре сообщили о росте ущерба по экономическим преступлениям. В первой половине текущего года показатели увеличились почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Как отметил генпрокурор Александр Гуцан, ущерб оценивается в 328 миллиардов рублей. Это практически бюджет одного из регионов страны. При этом изменилась динамика возмещения урона. Год назад за 6 месяцев компенсировано почти 40% от общей суммы ущерба, а в этом году только 8%. В Минздраве заявили о планах расширить программу диспансеризации. Будут добавлены УЗИ брюшной аорты, а также анализы на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза. Предлагаемые изменения сделают диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Любовь Дроздова заявила, что нововведения направлены на повышение эффективности профилактики заболеваний. 35-летие издательства «Эксмо» стало отдельной темой программы Московской международной книжной ярмарки. Она проходит в гостином дворе. В частности, на главной сцене пройдет паблик-ток «35 лет «Эксмо». Любимые писатели об издательстве». Как всегда, читатели ждут новые книги от издательства, встречи с авторами разных направлений и многие другие мероприятия. А сегодня в 7 часов вечера состоится паблик-ток «Лев Толстой. Время читать заново». Круглый стол посвящен одному из самых значительных писателей мировой литературы в преддверии 200-летия со дня его рождения. Добавлю, что полная программа мероприятий есть на сайте издательства «Эксмо». А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Носовихинского, на внешней стороне МКАД от Дмитровки до Путилковского шоссе. Новорязанское шоссе и Волгоградка. Есть проблемы от Смирновской улицы до Ташкентской. Центральная улица и Носовихинское шоссе медленно едут от Керамической улицы до реки Чичора, а Ленинградка тормозит от Флотской до улицы Космодемьянских. Это были новости на радио 7 на 7 холмах. Всем прекрасного четверга.
4: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки. И опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».
6: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
7: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
6: Чистота вод Байкала и северное сияние.
7: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
6: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
7: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги.

0: Авторские экскурсии и развлечения.
1: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
0: Телефон 933 55 33.
1: Содис.ру.
2: Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец. Пирукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Пирукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте pirukua.ru. 6+. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104 и 7 FM.

Радио 7. Когда хочется ярких эмоций и вдохновения, прибавь громкость жизни. Включи саундтрек твоего дня.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
0: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
0: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
2: О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проектная декларация на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио 7 представляет. Больше культуры в программу вашего лета. Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город. В парке Зарядье. Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+.»

0: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Один шаг до пятницы остался, друзья. Завтра первая пятница сентября. Мы вас с этим поздравляем и вот о чем говорим.
2: Мы будем отмечать день рождения игры «Что, где, когда». Ну а вспоминать мы будем программы, на которых мы росли.
1: Ну и, конечно, слушать музыку, на которой мы росли, растем сейчас и мы радуемся до сих пор. Лучшая любимая музыка «Радио 7», разумеется, круглые сутки в эфире. Ну а с утра гороскоп «Синематека», а еще наши новые игры с отличными призами.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11 только на Радио 7. Реклама.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: Пятерочка доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 см. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе.

0: Доставка акции действует не во всех пиццериях. Подробнее на Дудпицца.ру и приложении. Продавец ООО «Дуд Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и плюс 20-22 градуса. Завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью 11-13 градусов, днем плюс 20, плюс 22.
0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В Минфине опровергли сообщение о планах ввести лимит на снятие наличных. Подобное не обсуждается. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев. Весной в министерстве сообщали, что этой осенью в каждом банке по отдельности может заработать ограничение на внесение через банкомат не больше 1 миллиона рублей наличными. Инициатива была подготовлена в рамках плана по обелению экономики, а также борьбе с легализацией денежных средств, полученных преступным путем. Денис Мантуров указал на рост доли отечественных машин на рынке в этом году. За 8 месяцев показатель достиг 63,5%, увеличившись за год более чем на 8%. В интервью ТАСС первый вице-премьер рассказал, что зафиксировано также увеличение продаж электромобилей и гибридов. В январе-августе их реализация выросла почти вдвое и достигла 83 тысяч единиц. При этом все активнее рынок занимают российские модели. Их доля в этом сегменте уже превысила 27%. В Музее Москвы стартует масштабный мультимедийный проект «Ученые дамы. Наука без разрешения». Экспозиция рассказывает о женщинах, которые, вопреки всем обстоятельствам, не только занимались наукой, считавшейся мужским делом, но и сумели оставить яркий след в истории. Выставка объединяет 8 научных направлений – математику, физику, химию, геологию, микробиологию, когнитивистику, климатологию и астрономию. Главными героинями стали не только ученые дамы, стоявшие у истоков российской науки в ее нынешнем виде, но и наши современницы, чьи труды при всей их важности часто малоизвестны широкой публике. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от проспекта Андропова до Автозаводской улицы, на внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Ленинградского проспекта. Шоссе энтузиастов есть проблемы от улицы Плеханова до Авиамоторной, проспект Мира от улицы Космонавтов до Трифоновской улицы, а Октябрьский проспект тормозит от Смирновской до улицы Генерала Кузнецова. Это были новости на радио 7 на 7 холмах, а далее музыка на все времена.
0: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
3: ООО «Специализированный застройщик Юго-Запад столицы». Проект медиаклассы на ДСК1.ру и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру.
4: МХТ имени Чехова представляет спектакль «Дядя Ваня». Настоящее театральное событие, которое стоит посетить каждому ценителю искусства. Это современная интерпретация одной из знаковых пьес Антона Павловича Чехова. История о жажде любви, несбывшихся мечтах, о небе в алмазах, до которого так хочется, но нельзя дотянуться. В главных ролях Павел Чинарев, Сергей Епишев, Светлана Колпакова, Авангард Леонтьев. 6 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО «СЗ Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.

0: Мой гектар. Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика.

0: под 3,7% реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре. Или ФСК в сентябре. Или вы дорого заплатите. За нее же. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
1: Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: 28 2015.
1: Радио 7. О погоде.
2: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и плюс 20-22 градуса. Завтра в столице переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью 11-13 градусов, днем плюс 20-22.
1: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» уже сегодня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
5: Реклама 18+.
6: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
2: Добрый день. В России стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Об этом на Восточном экономическом форуме объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сообщила, что поставки препаратов ведутся во все регионы страны. Попова рассказала, что в этом году все три компонента вакцины заменены по рекомендациям международных экспертов. Главный санитарный врач также добавила, что в рамках этой кампании планируется вакцинировать до 60% населения, чтобы сформировать популяционный иммунитет. Первый новый самолет Ил-114-300 будет поставлен заказчику уже в этом году. Еще две машины достроят и передадут в следующем году. Об этом рассказал замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков. В конце июля правительство направило более 2,5 миллиардов рублей на их достройку. Новый региональный самолет способен перевозить до 68 человек и должен прийти на смену Ан-24. По своим характеристикам, новый отечественный лайнер Ил-114-300 превосходит все зарубежные аналоги. На этой неделе опытный образец лайнера совершил перелет из Жуковского во Владивосток, преодолев расстояние более чем в 6 тысяч километров. В столичном Дептрансе назвали число оштрафованных с начала сезона водителей самокатов. Это более 77 тысяч человек. По данным ведомства, чтобы опасных инцидентов на дороге с участием СИМ было меньше, операторы применяют жесткие санкции. За самые грубые опасные нарушения сервис выписывает максимальный штраф до 100 тысяч рублей. В Дептрансе напомнили, что к ним относятся поездка на одном самокате вдвоем, передача управления несовершеннолетнему, а также езда в состоянии опьянения. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе, от улицы Генерала Дорохова до Сколковского шоссе. На внешней стороне МКАД от Каширки до Бесединского путепровода и от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от Шмитовского проезда до Автозаводской улицы. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем чудесного дня!
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: именно такой, удивительный и чарующий, вы запомните турецкую ривьеру.
1: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
0: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Содис.ру.
2: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть»,

0: AZS-сап. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

0: тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». В эти выходные песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7. Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ 6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQJ 7. Впечатлить друзей.
1: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Эбанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «ТАВТО» УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение АО «ТБанк» 0+.
1: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до 22 градусов тепла. Завтра в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью плюс 11, плюс 13, а днем 20-22 градуса.
0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Свыше 2,5 миллионов россиян подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщила глава Центра Сберкома Элла Памфилова. Также продолжается подача заявлений для голосования по месту нахождения. На текущий момент число заявлений уже приближается к миллиону. В ЦИК добавили, что все 10 политических партий, принимающих участие в выборах в Госдуму, опубликовали свои предвыборные программы в установленный срок, и сейчас они доступны к ознакомлению. Свыше 2000 российских гостиниц подключились к сервису цифрового заселения через мессенджер «Макс». Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, лидерами по числу заселений стали Татарстан, Кубань и Подмосковье. В первую десятку также вошли Петербург, Москва, Приморский, Пермский и Ставропольский края, а также Новосибирская и Тверская области. В дальнейшем также планируется расширять географию подключенных гостиниц и интегрировать сервис с другими цифровыми решениями. Издательство «Бамбора» приглашает на Московскую международную книжную ярмарку в Гостином дворе. Она продлится до конца этой недели. Почетный гость ярмарки в этом году – Китай, и ему посвящена отдельная часть программы. На стенде «Бамбора»

0: Бора можно познакомиться с книгами о китайской культуре, истории и философии, а еще у гостей выставки есть возможность увидеть и полистать книги издательства, переведенные на китайский язык и уже вышедшие в Китае. Еще одна тема – яркие 2000-е. Вместе с гостями Бамбора предлагает поговорить о книгах, музыкантах, режиссерах, фильмах и других явлениях, определявших культуру 2000-х. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от проспекта Андропова до Автозаводской улицы, от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от Митьковского тоннеля до Ленинградского проспекта. МКАД «Внутренняя сторона» есть проблемы от Ясенева до Боровского шоссе. На внешней стороне МКАД тормозят от Дмитровского шоссе до Путилковского. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: тоже умеет путешествовать и становиться частью чужой культуры. Радио 7 представляет «Уикенд культурного обмена». В эти выходные песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на Радио 7. Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проект медиаклассы на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Срочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
0: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки, и опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».

0: Долинская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Долинская 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru 6+. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104 и 7 FM.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк Дашков 5. С 6 августа. 18+.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Но... Ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: Сейчас главное верить и ждать.
3: 7 сентября скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. Электрический поцелуй. В кино с 3 сентября. 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В столице сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до 22 градусов тепла. Завтра в Москве переменная облачность, местами небольшой дождь, ночью плюс 11, плюс 13, а днем 20-22 градуса.
0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винг» уже сегодня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
4: Реклама 18+.
5: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
0: В Москве 16 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Уже больше миллиона человек поступили в российские вузы в рамках приемной кампании текущего года. Как сообщили РИА Новости, в Миноборнауке на программы бакалавриата зачислили свыше 600

0: 18 тысяч абитуриентов, на специалитет более 171 тысячи. Магистратуру выбрали почти 190 тысяч человек. Приемная кампания вуза завершится не позднее 30 сентября, когда закончится платный набор на все уровни высшего образования, а прием в аспирантуру продлится до конца ноября. Рыночная ипотека в России оживает из-за снижения ключевой ставки и стоимости кредитов. Ее доля превышает 40%, хотя в прошлом году составляла всего 20%. Как рассказал глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, рыночная ипотека существенно вырастет, когда ключевая ставка снизится до 12-10%. Это может произойти к концу следующего года. Сейчас ипотечное кредитование живет в основном благодаря льготной программе по семейной ипотеке. Страны северного полушария встретят астрономическую осень 23 сентября, в день осеннего равноденствия. Как сообщили в московском планетарии, 23 сентября в 3 часа 5 минут по московскому времени Солнце пересечет экватор и перейдет из северного небесного полушария в южное. После этого ночь в северном полушарии становится длиннее дня и наступает астрономическая осень. Продолжительность светового дня в сентябре на широте Москвы будет заметно сокращаться. В начале месяца день продлится 13 часов 52 минуты, а в конце сентября уже 11 часов 40 минут. Одновременно с этим будет снижаться и высота Солнца над горизонтом. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Носовихинского и от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД от Рязанского проспекта до Носовихинского шоссе и от Дмитровки до улицы Свободы. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Ленинградского проспекта до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от Шмитовского проезда до Комсомольского проспекта. Это были новости на радио 7 на 7 холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя.

Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.

0: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
1: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
0: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
1: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
0: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
1: Sodis.ru.
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров.

0: Представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Радио 7 представляет «Больше культуры» в программу «Вашего лета». Департамент культуры города Москвы приглашает на самый грандиозный фестиваль этого лета. Культурный город в парке «Зарядье». Музыка, театр и хореография под открытым небом. Классика и джаз, опера, балет и поэзия. Ведущие российские коллективы и национальные оркестры разных стран. Признанные мастера и молодые звезды. С 1 августа по 6 сентября. Вход свободный. Афиша на сайте «Лето в Москве. 0+».
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем!
0: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
0: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проект медиаклассы на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104,7 FM.

0: семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: переездов до Носовихинского шоссе на внутренней стороне 3-го транспортного кольца от Бережковской набережной до Шмидтовского проезда.
1: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безрукович.

0: Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: Ну, а если еще немножечко дальше заглянуть, то опять мы увидим и услышим Диану Макееву. Спасибо, Диана. Ждем в начале следующего часа.
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
1: Так, ну что, друзья мои, надеюсь, вы календарь уже перевернули, и у всех теперь 3 сентября. Да, четверг, между прочим, что, согласитесь, внушает сдержанный оптимизм, не правда ли? Ну а тем временем в столице уже 5 минут 6 пополудня, предпоследний раз на этой неделе встречаем вечер.

Джанет Джексон только что в эфире «Радио 7» грозилась своего воздыхателя свести с ума от любви. Но вот опять же, знаете, было бы с чего сходить, как говорится, да. Но кроме шуток, тот самый ум, друзья мои, по мнению ученых, самый настоящий враг в любви, представляете? Ну, точнее, не столько ум, сколько IQ. Ну, согласитесь, эти понятия все-таки заметно разнятся. Да, это правда. Но как бы там ни было, ученые мужи из университета Цюриха провели недавно исследование, в котором приняли участие около 17 тысяч человек, на минуточку. Вполне себе выборка, как по мне. Ну и в результате выяснилось, что чем выше у человека IQ, тем сложнее ему обустроить свою личную жизнь. Вот особенно человеку женского пола. Ну, совершенно неожиданно выяснилось, что джентльмены, оказывается, в большинстве своем симпатизируют, конечно, барышням умнее себя, но на расстоянии. А при непосредственно близком общении умные женщины, как правило, вызывают меньшую симпатию и даже желание дистанцироваться. Да. Наверное, знаете, здесь имеет место стереотип, что в паре один должен быть умный, другой красивый. Ну и что, собственно, нашему брату тогда остается, если его скво и красивый, и умна до неприличия? Выходит, мы просто комплексуем, милые дамы. Так что не держите зла, это исключительно наши мужские тараканы, если что, получается так. Ну а тем временем в столице уже 17:25, и далее в эфире Тейлор Свифт, а прямо сейчас Кейт Райан здесь на Радио 7. Добрый вечер.

0: О том, как едет уже вечерняя Москва, нам расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Молодогвардейской улицы до Строгино, от Белой дачи до Бесединского путепровода, на внутренней стороне от Третьего транспортного кольца от улицы Новая Башиловка до проспекта Мира, на внешней стороне МКАД от Библиотечного проезда до Ленинградского шоссе. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Реклама. Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар.

0: торговый центр «Формат Мытищи». Олимпийский проспект.
1: 29! Мотив организации и правила. Количество подарков, срок комиссии, пройти. Получение на сайте formatmily.com.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

золото. Оно течет по платьям, обвивает тела, превращает женщин в каких-то византийских богинь. В начале прошлого века один творец решил, что живопись должна сиять как драгоценность. И сегодня мы поговорим об этом творце в фокусе нашего внимания.

0: Появляется в золотых узорах, спиралях и символах. Самый известный период его творчества так и называется – «Золотой». Именно тогда появился знаменитый «Поцелуй», а также «Древо жизни», «Юдив» и многие другие полотна. В этих работах Климт использовал настоящее сусальное золото, тончайшие линии и почти ювелирную прорисовку деталей. Его женщины чувственные, загадочные, иногда тревожные. Они одновременно и привлекают, и слегка пугают, знаете ли. Климт почти не писал пейзажей и каких-то жанровых сцен. Его интересовали красота, чувственность и символизм. Он работал медленно и очень тщательно. Одни считали его гением декоративного искусства, а другие – слишком смелым декадентом. Художник оставил после себя не очень большое наследие, но его сияющие картины до сих пор считаются одними из самых узнаваемых произведений эпохи модерна и продолжают притягивать зрителей по всему миру. Густав Климт. Человек с большой буквы.
1: Человек с большой буквы. На радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
2: Все начинается совсем скоро. День рождения Ашан. Скидки на 20 тысяч товаров. Розыгрыш автомобиля и сотен призов. Праздник начинается с Ашан. Акция с 9 по 29 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ашан.ру.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. Электрический поцелуй.

0: Кино с 3 сентября. 18+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно!
4: Поручу коворку.
3: Какому коворку?
4: Bittrex24 Коворк Код. Приложение СИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
3: А презентацию соберет?
4: И задачи расставит.
3: Саша, отличная работа.
5: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
6: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
3: Всем скачать коворк.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Судя по прогнозам, пятница обещается быть очень даже ничего. Синоптики обещают завтра в Москве до 22 выше 0 на термометрах. При этом переменно облачное небо, осадков не предвидится. И ветер собирается дуть со скоростью не более 4 метров.

0: мы не отвечаем за последствия. Леконт, Парфан. Невероятно.
1: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
5: В Москве 6 вечера и 1 минута. А прямо сейчас главные события к этому часу по версии Дианы Макеевой. Диана, привет.
6: Привет, Олег. Всем добрый вечер. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписали соглашение на сумму более 6 триллионов рублей. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. Он также привел цифры, раскрывающие масштаб мероприятия. В этом году в форуме приняли участие более 7 тысяч человек из 78 стран. Среди этого числа 2400 представителей российского и иностранного бизнеса из более 1000 компаний. Самыми многочисленными на мероприятии стали делегации Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Республики Корея, Индии и Мьянмы. Каждый школьник имеет право на получение полного среднего общего образования. Никакого принудительного отсева после 9 класса не допускается. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. Министр уточнил, что процедура отбора в профильные 10 классы допустима только при углубленном изучении отдельных предметов. Она не должна становиться препятствием для продолжения обучения. В таком случае, если в школе нет свободных мест,

0: Экзамены предстоит сдать девятиклассникам, которые не смогли участвовать в основном периоде по уважительной причине, а также тем, кто получил неудовлетворительные результаты ОГЭ. Сдадут более 4000 человек. Сегодня ребята сдавали экзамен по математике. 7 сентября будет тест по русскому языку. 10 сентября по физике, истории, биологии и географии. Россияне с 15 сентября смогут посещать Таиланд без визы на срок пребывания до 30 дней. Как сообщили в консульском департаменте МИДа королевства, для граждан России действует двустороннее соглашение, по которому они могут находиться в целях туризма в стране до 30 дней без оформления виз. Также россияне могут, как и туристы из других стран, обращаться в иммиграционную полицию с заявлениями о продлении своего пребывания в Таиланде. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: На семи холмах. Олег Машков.
2: Ну что, друзья мои, если часы нас не обманывают коварнейшим образом, то в столице уже 18:04, и значит, наверное, самое время поздравить тех граждан, которые на сегодня с трудовой порукой уже разобрались. Ну и совсем скоро будем поздравлять очередного победителя игры «Третий лишний», так что дождитесь, подарок имеется, самая малость осталась, забрать его, так что не расходимся. Да, ну и во второй половине часа ждем в студии сам самого трепетного тревел-эксперта из всех возможных, очаровательную Ольгу Яковину, которая будет нам что-то интересное рассказывать о вариантах для грядущих путешествий. И, безусловно, все это под лучшую музыку на все времена. И через несколько минут в эфире появится Крис де Бург, а прямо сейчас Кайли Миног на Радио 7. Добрый вечер.

красоту любимой женщины только что Крис Дебург воспевал в эфире Радио 7. Ну и это правда. Вот мужчины мы такие. Нас хлебом не корми, дай только поговорить о том, как же прекрасно наши возлюбленные. И вот знаете, конечно, слова это хорошо, но маловато будет, как будто бы. Хочется иногда побаловать свою вторую половинку, вывести куда-нибудь на культурное мероприятие, быть может. И вот если вдруг кто-то хочет это мероприятие посетить, то рекомендую поиграть в третий лишний. Потому что сегодня победителю достанутся два приглашения в Кремль, где в эту субботу, 5 сентября, на главной сцене страны дают балет «Лебединое озеро» в исполнении театра «Кремлевский балет», соответственно. Так что отправляйте заявку на участие в игре, любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И если оно окажется седьмым, вы в игре. Все просто. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня, между прочим, с нами играет самая воздушная из всех возможных гимнасток по имени Екатерина. Да, Екатерина в цирке работает, под куполом, даже страшно представить. Добрый вечер, Екатерина.
2: Добрый вечер.
1: Слушайте, ну а не страшно вот это вот, правда, под куполом так кувыркаться? Это же, мама дорогая.
2: Это восхитительно. Это самое прекрасное чувство, когда ты взлетаешь и паришь над зрителем.
1: Ой, какая красота. Ну, давайте тогда мы еще и воспарим над суетой сегодняшнего дня. Немножечко поиграем, и, надеюсь, все у нас получится. Опять же, вот смотрите, Екатерина, как вы говорите, вы помимо того, что в цирке еще гимнастикой занимаетесь, вы еще и квизы организовываете. Так что, я думаю, труда вам не составит сегодняшний. Вопрос никакого. Смотрите.
2: Совершенно верно, да.
1: Вот на Диане Макеевой я вопрос про проверил, она посмотрела на меня, как на умалишенного. Говорит, ну это же элементарно. И дала правильный ответ. Вот, надеюсь, у вас так же получится. Смотрите, я смею утверждать, что все птицы, которых сейчас назову, остаются на зимовку в России. Но одна птица улетает. Какая именно? Свиристель, щегол, зяблик. Как думаете?
2: Свиристель, щеголь. Щегол или зяблик?
1: Да. Кто коварнейшим образом покидает пределы родины и улетает зимовать в теплые края?
2: Ну вот я свиристель никогда не слышала такой птицы.
1: Не слышали. Он? А может быть, вы птиц просто невнимательно слушаете, я не знаю. Ну, всякое может быть, правда. Хотя, опять же...
2: Я думаю, что это щегол.
1: Вы думаете, что это щегол?
2: А-а-а!
1: Что?
2: А вообще зяблик звучит так, как будто

0: всегда слушаю постоянно, практически круглосуточно.
1: Ну, значит, я надеюсь, вы не будете возражать, если мы к этой самой музыке и вернемся, правда же?
0: Спасибо большое, очень рада.
1: Спасибо, что с нами, хорошего вам вечера. Ну и продолжаем этот вечер под лучшую музыку на все времена.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Круиз – восхитительный коктейль настоящих приключений.
2: Таинственные берега Нила.
1: Острова Индонезии.
2: Сверкающие льды Патагонии и айсберги Антарктики.
1: А может, это будут Курилы или Северный полюс.
2: Или эксклюзивный вояж по красивейшей русской реке Волге.
1: Каюты класса люкс. Великолепный сервис.
2: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
7: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
8: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
9: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Данные статистики говорят, что примерно 85% всех авиапассажиров испытывают перед полетом тревогу и дискомфорт. А еще статистика говорит, что почти все люди чувствуют себя спокойнее и счастливее, когда гладят собаку. По данным исследований, даже короткое общение с дружелюбным

0: Несколько лет назад таких собак-спасак стали использовать в аэропортах, чтобы помочь нервничающим пассажирам успокоиться. Первым такую программу завел американский аэропорт Сан-Хосе в Калифорнии. А к сегодняшнему дню в ней участвуют уже более 35 авиагаваней по всем штатам. Пару лет назад аналогичную программу запустил новый аэропорт Стамбула. Собаки гуляют там вместе с сотрудниками-хендлерами по залам ожидания и дарят любовь, ласку и виляющий хвостик всем, кому срочно нужно кого-нибудь погладить. А с августа собаки-помогаки появились и в России. Первым лохматых терапевтов завел самарский аэропорт Курумоч. Английский сеттер Чили и Уипет Кира дежурят в аэропорту 3 раза в неделю и в дни, когда в расписании много накладок. Ведь если в ожидании вылета можно пообниматься с клевыми собаками, задержка рейса уже не кажется большой проблемой. Кстати, это не единственная классная инициатива аэропорта Курумоч. Не так давно тут придумали крутую фишку для маленьких пассажиров. Если они путешествуют с любимыми игрушками, то на них тоже можно получить настоящий посадочный талон. Его по запросу бесплатно выдадут на любой стойке регистрации.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Крис и Ри на Радио 7 только что послушали. Джозефин. Безмерно светлая песня, прям, знаете, как будто и без перевода в ней чувствуется, что посвящена композиция дочери. Да, в данном случае младшенькой. Кстати, она очень сильно повлияла на творчество дражайшего папеньки, потому что в конце 90-х та самая Джозефина, когда была подростком, увлеклась созданием музыки на компьютере. Ну и Крис Ри, заинтересовавшись ее наработками, попросил у дочери диск со всеми этими сэмплами, после чего вместе с музыкантами начал работать и звучать уже немного по-новому. Ну, а тем временем в столице 18:48, а давайте с вами по-старому продолжим слушать лучшую музыку на все времена. Надеюсь, никто не против. И под занавес часа в эфире появится Madison Avenue, а прямо сейчас Лаура Пергалица, она же LP, здесь, на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: Реклама.
1: Саша, подними сделки, по которым нет движения. Срочно.
2: Поручу коворку.
1: Какому коворку?
2: Bittrex24 Коворк Код. Приложение с ИИ. Пишешь, что сделать, коворк выполняет. Вот, собрал все сделки, навел порядок в папках.
1: А презентацию соберет?
2: И задачи расставит.
1: Саша, отличная работа.
0: Дела поручите коворку, а успех забирайте себе. Bittrex24 Коворк Код.
3: Подробнее на сайте coworkbittrex24.ru. 16+.
1: Всем скачать коворк.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон. Большой запас хода. Интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. «Тэнк 400». За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах «Тэнк». Реклама. ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додапицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Дода Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на «Авито-работе». Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на «Авито-работе». 12+.
20: Куда срочно перенести рабочие чаты?
1: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
21: О, бесплатный тариф для любого.

0: каждый бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.

Число поступивших в российские вузы уже превысило 1 000 000 человек. Миноборнауки сообщили, что почти 619 тысяч человек поступили на бакалавриат, еще около 172 тысяч на специалитет и почти 190 тысяч в магистратуру. Почти 58 тысяч студентов зачислены по новой системе высшего образования, которую сейчас тестируют 17 российских вузов. Приемная кампания при этом еще продолжается. Зачисление на платные места завершится не позднее 30 сентября. Прием в аспирантуру завершится не позднее 30 ноября, отметили в Миноборнауке. В Госдуме предложили запретить продажу сладостей и игрушек в алкогольных магазинах. По мнению депутатов, присутствие в алкомаркетах детских товаров может способствовать привыканию несовершеннолетних к алкогольной среде. Также предлагается сделать отдельный вход в алкогольные отделы обычных магазинов, таким образом разделить торговые зоны. Как сообщается, идея о запрете продажи в алкомагазинах кондитерских изделий, сладостей, мороженого, безалкогольных газированных напитков и игрушек сейчас вынесена на голосование на сайте Российской общественной инициативы. Московский проект с искусственным интеллектом получил награду ООН. Разработку отметили на престижном саммите в Женеве.

использование мобильных телефонов для учеников на уроках. Опять же, оценки за поведение со 2 по 8 класс начнут выставлять. Вот как преподаватель и общающийся с коллегами, думаю, что это действительно хорошее свершение. Так что, школьники, вы там смотрите, не хулиганьте. Мы за вами наблюдаем. Ну и вот еще что. МРТ можно будет проходить без назначения лечащего врача теперь. Так что, да, пожалуйста, официант, 2 МРТ вот этим прекрасным барышням за соседний столик, за мой счет, как говорится. Но, опять же, надеюсь, вам не придется обращаться по этому поводу к деятелям от медицины. Крепчайшего вам здоровья, друзья мои, несгибаемой иммунной системы, ну и, конечно, прекрасного настроения, за которое ответственность.

0: Ну и представляете, вот если бы опустил он в свое время руки, то что бы мы сейчас сделали вечером? При свечах сидели. Ну, хотя тоже, знаете, чертовски романтично. Но, кстати, тем временем 19:39 в столице. Предлагаю считать сумерки окончательно сгустившимися. Особо романтичные натуры могут зажечь свечи, правда что. И в такой атмосфере далее будем слушать лучшую музыку на все времена. В ближайших планах у нас Араши и Хелена, затем Алана Майлз. Ну, а под занавес часа Джой здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Альфа-Банк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили АО «ТАВТО», УБРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «ТАВТО» 0+.
1: День рождения «Ашан». Совсем скоро, а все выгодно уже. Приходите «Ашаниться» по покупательным ценам и покупайте сыр сливочный «Ашан Красная Птица» всего за 79 рублей 99 копеек. Праздник начинается с «Ашан».
2: Искрометная комедия, открывшая Каннский фестиваль и покорившая критиков и зрителей. Париж, медиумы, цирк и любовь. Электричество.

0: Россиянам рекомендуют избегать шутливых, двусмысленных и потенциально подозрительных комментариев при переводе денег через банковские приложения. Юристы поясняют, неоднозначные формулировки могут привлечь внимание банковских систем и стать поводом для дополнительной проверки операции. Особенно нежелательные шутки, связанные с оружием, взятками или мошенничеством. В отдельных случаях деньги могут заблокировать, и объяснения потребуются и от отправителя, и от получателя. Напомню, с 1 сентября Росфинмониторинг получил доступ к данным о банковских операциях россиян. В предстоящую субботу в поездах центральной пригородной пассажирской компании станет бесплатным провоз велосипедов, как сообщила пресс-служба перевозчика. Акция приурочена ко второму московскому детскому велофестивалю. Бесплатно провозить велосипеды можно будет с 7 утра субботы и до 6 утра воскресенья. Для этого необходимо оформить бесплатный билет в кассе или билетном автомате, а велосипед разместить в тамбуре или салоне на специальных креплениях. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее с вами Олег Машков. Всем отличного настроения.
1: И не только Олег Машков. Лучшая музыка на все времена тоже с нами. Спасибо, Диана.

0: культурного обмена.
1: Да, друзья мои, на этих выходных мы решили слушать песни, которые в нашей стране стали хитом номер один, а по каким-то причинам у себя на родине подобного успеха не снискали. Вот уверен, вы удивитесь, насколько много таких композиций набирается. И взять хотя бы, к примеру, характерного представителя итало-диско 80-х. Певец, продюсер и композитор Роберто Дзанетти, более известен нам под псевдонимом Саваш. Ну, действительно, легенда танцевальной музыки. Практически каждая композиция этого автора в свое время покоряла вершины множества хит-парадов. Практически каждая, но не Only You. Уверен, эту песню наверняка помнит старшее поколение, потому что, ну, во-первых, она звучала из каждого утюга, так и еще и редкую дискотеку можно было найти, где бы эта композиция не звучала. А вот на родине, в Италии, как-то так не получилось. Не заметил итальянская публика такую жемчужину. Ну, не знаю, может быть, и правда. Красота в глазах смотрящего. Поэтому давайте мы будем баловать наши прекрасные уши лучшей музыкой на все времена. Ну, а на выходных будем делать это в максимально допустимых количествах.
0: Уикенд культурного обмена. Только на Радио 7.

«О любви в одни ворота» только что Габриэль пела на радио 7. Как по мне, откровенные непотребства все эти ваши невзаимные любовью. Ну, правда. Причем, знаете, не только по причине эмоциональных переживаний, но еще и от невозможности их прекратить. Ну, все-таки сердцу не прикажешь, и вот это вот все. Наверняка большинство из нас стоили...

0: Кок – крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
1: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможно изменения в расписании полетов.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104,7 FM.

NSYNC на Радио 7. It's gonna be me, или это буду я, по-нашему так получается. И вот знаете, что-то мне подсказывает, что примерно с такими же мыслями и надеждами прямо сейчас в швейцарском Цюрихе собрались многочисленные ученые на церемонии вручения Шнобелевской премии. Да, есть такая награда, которая вручается за самые смешные и нелепые открытия. Кстати, даже россияне эту премию получали. Вот, например, премию по физике в 2012 году взял наш российский ученый. Вот к великой скорби запамятовал имя. Но помню, что было исследование в области физики жидкостей. Исследование о человеке, который идет с чашкой кофе в руке. Ну и согласитесь, когда мы несем полную чашку кофе, то мы внимательны, сосредоточены. Ведь нужно как-то и под ноги смотреть, и руками не дергать. Но все равно иногда кофеек проливается на пол. И, как выяснилось, чаще всего кофе разливается между 6-м и 9-м шагами. Ну, как по мне, кстати, исследование вполне себе практического характера. Вот вы можете проверить, когда будете носить кофеек на работе по коридорам. Но, опять же, учитывая время, сейчас, пожалуй, кофе не очень актуален. Куда его на ночь-то, правда? Так что давайте не будем лишний раз нервы будоражить, а наоборот, продолжим их успокаивать музыкой «Радио 7». Добрый вечер.

0: Горько.
1: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
2: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Да.
0: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на Домашнем. 16+. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Выпуска ООО «ТЭД», представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Прекрасные погоды синоптики на завтра нам обещают. В столице, по прогнозам, будет переменно облачно и без осадков. При этом до 22 на термометрах днем, около 16 ночью. И ветер собирается дуть со скоростью не более 4 метров в секунду.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что... Мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
0: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет...

представляет «Уикенд культурного обмена». В эти выходные песни, которые не заметили на родине, но полюбили в нашей стране. Музыкальные подарки со всего мира. Только на «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Завтра в Москве ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не обещают. При этом до 22 с плюсом на термометрах. И ветер не более 4 метров в секунду.
2: Премьера сериала «Трудно быть богом» в онлайн-кинотеатре «Винк» уже сегодня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю.

0: Вот о чем говорим.
1: Мы будем отмечать день рождения игры «Что, где, когда». Ну, а вспоминать мы будем программы, на которых мы росли.
0: Ну и, конечно, слушать музыку, на которой мы росли, растем сейчас, и мы радуемся до сих пор. Лучшая любимая музыка «Радио 7», разумеется, круглые сутки в эфире. Ну а с утра гороскоп «Синематека», а еще наши новые игры с отличными призами.
2: Утро на семи холмах.
3: По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

parler comme la première fois.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.